Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давно.

закадычные друзья, дай бог каждому неподкупные.

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозя.

превратится в водорек снег. Станет облаком седым дым, станет домом твой родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Риге снижается спрос на жилищное пособие. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В Риге снижается спрос на получение жилищного пособия, сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы. Обобщенные самоуправлением данные за полгода показывают, что пик выплат пришелся на апрель. Тогда на жилищное пособие в Риге было выделено 2 миллиона 900 тысяч евро, что стало максимальной месячной суммой в этом году. Затем показатели пошли на спад. В мае на пособие было выплачено 1 миллион 900 тысяч евро, в июне 1 миллион 600 тысяч евро, в марте пособие получили 10 456 человек. Средний размер выплаты 222 евро. В апреле пособие получили 11 941 человек. Это самый высокий показатель в текущем году. Средний размер выплат 243 евро. Рост размера пособия весной в самоуправлении объясняют завершением отопительного сезона и, как следствие, более высокими счетами за коммунальные услуги в этот период.
3: Про образование.
2: Президент Латвии Эдгар Рингевич и министр образования и науки Илза Индраксена в понедельник обсудили обеспечение учебного процесса в условиях кризиса. Стороны обсудили рабочие приоритеты Индраксена, в том числе вопросы, связанные с дистанционным обучением. Как сообщалось, на национальном уровне может быть разработан порядок обеспечения непрерывности образовательного процесса в чрезвычайных ситуациях или во время чрезвычайного положения, следует из предложений Министерства образования и науки по совершенствованию готовности отрасли к кризисным ситуациям и угрозам, которые в конце июня были представлены на внеочередном заседании правительства в Латгале. Обязанность правительства разработать такой порядок будет установлена поправками к закону об образовании, которые планируется подготовить к августу. В свою очередь, единые руководящие принципы для работы системы образования в случаях угроз, кризисов и гибридных угроз могут быть разработаны к началу нового учебного года. Это одно из нескольких предложений, разработанных после угроз воздушному пространству Латвии, имевших место в мае в нескольких самоуправлениях Латвии, которые повлияли на учебный процесс и проведение государственных проверочных работ.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Доброе утро, здравствуйте, друзья. Вторник наступил, сегодня 7 июля. Я приветствую вас на волне Авторадио Латвия в программе «Доброе утро». Собственно, чего вам и желаю. Доброе утро. Вы знаете, лето такое, конечно, странное. Вчера было плюс 13, и то дождь прекращался. Казалось бы, летний дождь – это прекрасно, но летний дождь прекрасно, когда за окном плюс 25, а когда плюс 13, дождь уже явление странное, особенно такой вот прекращающийся и, в общем-то, вновь внезапно пошедший. День печенья макарони сегодня, день подсчета камешков на мостовой. Ну, есть люди, которые считают, те, у кого, наверное, математический склад ума, судя по всему, или безделье такое, перманентное состояние, да? День правдивости. Сегодня день шоколада. День прогулки отца с дочерью, возможно, и значит, под венец, потому что сразу первое, что приходит в голову, когда отец ведет дочь, это свадьба. Значит, также сегодня глобальный день прощения. Сегодня Рождество Иоанна Предтечи и православный праздник Иван Купала. Кстати, много песен, посвященных этому празднику, в последнее время появилось. И могу сказать, что я даже удивился этому. Долго не было. Помните, группа такая была, значит, которая про Кострому пела что-то, вот. А сейчас просто вот молодые, причем артисты, которые поют про Иван Купал. Тоже необычно, необычно. Но давайте более подробно об этом празднике в следующем часе. А пока привет вам. До 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Вы прекрасные слушатели. 7 июля. Мы начинаем. Вперед, поехали.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость очень важная для многих русскоязычных, потому что многие любят Рижский русский театр имени Чехова. В последнее время слишком много новостей негативных по поводу этого, значит, места, заведения общественного. Министр культуры, напомню, запретил использовать русский язык в общении между сотрудниками любых организаций. И также русский язык нужно убрать с сайта театра, из афиши и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Ну, значит, многие, конечно, возмущения, особенно руководство театра и его сотрудники. Значит, ну вот более подробно давайте. В соответствии с распоряжением министра культуры 25 июня, которое было издано, подведомственное ему учреждение, подведы так называемые, значит, должны соблюдать требования по использованию государственного языка, не допуская использования русского в ситуациях, связанных с выполнением функций, например, на любых международных мероприятиях, в стратегиях, в рекламе, на сайтах. Ну и министр культуры господин Пунтулис указывает, что деловая коммуникация должна соответствовать языковой политике латвийского государства, современным реалиям безопасности. В то же время министр повторно напоминает, что в распоряжении отдельно указано, установленные ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал работы творческой написан на русском языке. Например, Даугавпилсский театр, а также Рижский русский театр Чехова по-прежнему могут ставить и играть спектакли на русском. Министерство поясняет, если драматургический материал театральный, значит, непосредственно подготовлен на русском языке, он считается оригиналом творческой работы на русском, установленные распоряжением ограничений не распространяются на него. Соответственно, если это какая-то другая литература, пьеса, допустим, английского автора, то, значит, надо играть уже, видимо, на каком-то другом языке, но не на русском точно. Министр отвергает прозвучавшую в публичном пространстве информацию о намерении закрыть или реорганизовать театр, подчеркивает, что таких планов нет. Культура не находится под угрозой. Театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность, обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять многообразие. Но у публичной коммуникации госинституции другая функция. Она формирует единое гражданское пространство, в котором всех объединяет один государственный язык, а он латышский. Поэтому деловая коммуникация должна соответствовать языковой политике латвийского государства и современным реалиям безопасности. Значит, министр встретился с директором театра Даной Бьорк. На прошлой неделе обсудил исключение русского языка из публичной коммуникации театра. Министр и руководитель театра договорились о повторной встрече, которая состоится на этой неделе. Министр указывает, что планирует еще раз обсудить комплекс необходимых работ для выполнения распоряжения, а также рассмотреть продление срока для внедрения отдельных изменений. Согласно распоряжению министерства культуры, подведы должны выполнить требования об исключении русского из коммуникации публичной до 30 числа этого месяца, июля. И вот что говорит министр, господин Пунтулис: десятилетиями Россия использовала язык не как средство общения, а как оружие влияния и раскола общества. Наша обязанность сделать этот механизм неэффективным. Культура не находится под угрозой, театр может продолжать создавать спектакли, значит, и т.д. и т.п. В общем, это мы уже слышали, друзья мои. Короче говоря,

0: государств. Но, знаете, судя по этим словам, в принципе, ничего такого плохого не произошло. Ну, уйдет русский язык из сайта театра. Ну, господи. Ну, люди, которые живут в Латвии, в общем-то, могут прекрасно, значит, и на латышском прочитать, и, скорее всего, можно на английский перевести, на английском прочитать. Вот. Поэтому проблем тут никаких нет. Главное, вот, меня больше беспокоит, если действительно какие-то иностранные пьесы, значит, на каком языке их можно играть. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, на русском, скорее всего, будет как-то разъяснено, все растолковано, что мы неправильно поняли, и т.д. и т.п., либо какие-то исключения внедрят. В общем, в Латвии всегда такая примерно ситуация, картина происходит. Сначала запрещают, а потом начинают делать исключения. И это, вы знаете, ну, с одной стороны, даже как-то приятно, когда исключают что-то плохое, да, и ты, значит, как раз-таки попадаешь под эти исключения, тебе от этого становится хорошо. Что, в общем, как бы тебе пошли как будто бы навстречу. Ну, это как, типа, плохой полицейский, хороший полицейский, так что ли? Примерно так. Ну, вообще, если без шуток, я люблю, конечно, театр имени Чехова и буду ходить в него дальше. Пусть он будет на русском языке. Это классно, как мне кажется. Русский язык, в общем-то, язык русского театра, который имеет свою историю, культуру. И действительно грандиозен, грандиозен. Вот. Я желаю всем хороших вечеров, в том числе и в театре.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цинтари. Билеты в Билетшу-сервис.
1: Включаем сниженные цены с понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Цинтари. Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите Дизель-шоу в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал Цинтари. Билеты Билетшу-сервис.
5: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. С самого утра вы почувствуете невероятный заряд энергии, который позволит вам сделать все запланированное. Постарайтесь закончить начатые дела и уделить немного времени своим хобби. Тельцы, вы можете столкнуться с некоторыми вызовами на работе. Звезды призывают вас сохранять благоразумие и доброжелательность, чтобы избежать ненужных конфликтов с коллегами. Близнецы, вам рекомендуется больше времени проводить в социуме. Не стесняйтесь знакомиться с людьми, находить с ними общий язык и устанавливать полезные контакты. Раки, у вас появится непреодолимый желание двигаться дальше. По словам астрологов, в этот день вы можете приблизиться к своей цели. Вам стоит проявить упорство и жажду к жизни. Львы, вы смело можете проявлять инициативу, потому что благодаря этому вас заметят и оценят. Начальство поддержит ваши идеи и сделает все возможное для того, чтобы помочь вам их реализовать. Девы, вам могут сделать интересное предложение по работе. Возможно, вам предложат новую должность или какой-то новый проект. Соглашайтесь, однако действуйте с умом, а не на эмоциях. Весы, важно соблюдать баланс. Порой вы отдаете всего себя на работе или в личной жизни. Из-за этого одна из сфер периодически может страдать. Постарайтесь внести гармонию в свою жизнь. Скорпионы, потребуется вся решительность и напор. Не бойтесь идти по головам ради своей цели. Только так вы добьетесь желаемого результата. Кроме того, вы можете встретить свою судьбу. Стрельцы, на работе будьте готовы к новым проектам и задачам. Ваша активность будет вознаграждена. Важно сохранять позитивный настрой и не бояться рисковать. Вечер проведите в компании близких людей. Козероги, намечается продвижение по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что это прекрасное время для того, чтобы добиться более высоких успехов. Не останавливайтесь на достигнутом. Водолеи, могут возникать не самые приятные ситуации, но многое будет зависеть именно от вас. Постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. Помните, что вы поезд, а значит, не должны сходить с колеи. Наконец, рыбы. Важно не забывать о своем здоровье, уделять внимание правильному питанию. В личной жизни возможны приятные события и неожиданные встречи. Вот такой он звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

Не трезвонит больше телефон. Ветер злится, листья обрывает, уезжает

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифткартинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
3: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю крекера. Это такое печенье. Родиной считается Англия. А крекер – это более калорийное, чем галеты и печенье. В 1792 году Джон Персон, пекарь из Массачусетса, представил миру свежий вид хлебцов, который он назвал морским печеньем. Такой крекер появился в результате эксперимента, проводимого пекарем с мукой и водой, в результате которого удалось испечь затяжное печенье. Джузия Бент, английский пекарь, в 1801 году получил крекер совсем нечаянно. Он просто передержал галеты в печи. При надкусывании подгоревшего печенья раздавался звук растрескавшегося хлеба. Из-за этого звука печенье было названо крекером. В переводе с английского «крек» означает «трещать». В середине 18 века история крекера начинается в Северной Америке. Свое имя там оно получило благодаря английскому звукоподражательному глаголу «to crack» – «растрескиваться». Достаточно легкое и калорийное печенье оказалось к тому же очень сытным и полезным. Крекеры заменяли собой привычный всем хлеб. Благодаря тому, что они отлично хранились, их можно было брать с собой в дальнюю дорогу. Сначала в рецепте не было соли. При их изготовлении использовались лишь мука и вода. Отличием современных крекеров является их разнообразие. Использование пищевых добавок позволило придать им различные вкусовые качества. Так, присутствие в соленых крекерах розмарина и сыра, жареного лука, провансальских трав и семени льна, тмина и кунжута сделали их традиционными. Кроме того, есть еще немало других добавок. История крекеров сладких начинается в 20 веке. Они получили название индийские. Вкусовые качества такого печенья улучшали добавлением сахара и меда, орехов и кусочков сухофруктов. Все чаще в наши дни можно встретить крекеры, в которых в качестве пищевых добавок используют творог и картошку. Обжаренные в растительном масле, они имеют сильные отличия от сухого традиционного английского печенья. Вот такая информация, друзья мои, для вас очень, как мне кажется, интересная.
0: «То время».

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Spicēja sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: из последних новостей.
1: Вот такая необычная сегодня новость будет. Большинство домохозяйств в Латвии по-прежнему ежемесячно вручную снимают, передают показания счетчика воды, отопления и других коммунальных услуг. Значит, данные опроса, которые провела одна из компаний совместно с Норстатом, показали, что так делают 66% жителей Латвии. Среди жителей, которые передают показания счетчика воды, 16% признали, что часто просто забывают это сделать. Опрос выявил заметные различия между поколениями в возрастной группе от 18 до 29 лет. О передаче показаний часто забывают 31%. Респондентов. В то же время люди в возрасте от 60 до 74 гораздо дисциплинированнее. Среди них забывают передать показания лишь 5% опрошенных. Кроме того, каждый десятый житель, передающий показания вручную, признает, что иногда допускает ошибки при вводе данных счетчика. Значит, ручная передача показаний счетчиков напрямую влияет на личные финансы жителей. Согласно результатам опроса, 12% респондентов, то есть примерно каждый восьмой, кто передает показания вручную, хотя бы раз получал неожиданно большой счет. Закономерно, что с такими неприятными сюрпризами чаще всего сталкиваются именно молодые люди, которые чаще других признаются, что забывают своевременно передавать показания. И такая ручная работа означает не только потерю времени, но и создает практические проблемы. Люди забывают передать показания, допускают ошибки, нередко сталкиваются с большими счетами. Значит, ну и жители Латвии также уже начали пользоваться умными счетчиками воды. В некоторых домах все механические счетчики воды заменены на интеллектуальные с дистанционным считыванием данных, что современно. И первые результаты показывают, что переменными довольны как жители, так и управляющие компании. Значит, и что я хочу сказать, вот у меня тоже такая проблема, естественно, есть там, где надо снимать показания, это прям не моя тема совершенно. Я даже себе ставил одно время напоминание на телефон, в календарь, а потом, ну, соответственно, забивал на это напоминание, абсолютно безразлично было. Но, слава богу, что, значит, это там в одном объекте недвижимости у меня такое происходит. А вот в Юрмальской моей квартире, значит, все прекрасно. Здесь шикарная управляющая компания, которая снимает сама показания и, в общем-то, потом присылает квитанции. И зачастую первое время, когда моя квартира это появилась, я был в шоке. Я был в шоке от тех сумм, которые были указаны в этой квитанции, особенно завода, потому что они были просто нереальные. В общем, огромное количество кубометров воды у меня уходило и уходит до сих пор. Сейчас просто я не обращаю внимания, просто плачу, а до этого пытался разобраться. И вы знаете, значит, ну, понял, что, конечно, надо, значит, как-то либо напор немножко снизить у себя, вентиль там подкрутить где-то, да, я подкрутил. Вот, потом это раздразило, я ее вернул назад, значит, потом кто-то говорит, надо какие-то на кран, значит, специальные крепежи вешать, чтобы вода не вылетала сильно. Но проверили счетчик, причем несколько раз, счетчик показывает правильно, грешили на счетчик, нет, все правильно. Просто мы любим помыться, принять ванну, иногда дети любят в ванной посидеть. Значит, и, в общем, поэтому такой большой расход. Но, с другой стороны, как говорил мой отец, значит, немцы, ну, это его мнение такое, значит, даже за целый день не смывают, простите уж, мне к слову будет сказано, не к столу, не смывают, значит, то, что сделали в унитазе, значит, а потом просто один раз нажимают кнопку, чтобы все вместе это ушло, за целый день накопленное, потому что они не хотят тратить воду, экономят. Не знаю, об этом я не слышал, но с его слов только. Вот, может быть, есть кто здесь, кто с немцами связан, кто жил в Германии? Там так это или нет, расскажите. Вот, я думаю, что, конечно, экономия может быть уместна в каких-то ситуациях, но вы знаете, когда это влияет напрямую на комфорт жизни, я считаю, что эта экономия совершенно нелепа. Вот, поэтому, как говорила одна моя знакомая, просто надо больше зарабатывать. Ты просто мало зарабатываешь, поэтому тебе дорого. Вот, зарабатывайте больше, старайтесь, двигайтесь, крутитесь, вертитесь. И, в общем, как бы, конечно, за удовольствие надо платить, пусть даже оно базовое, базового характера. Вот такая новость, которую мы немножко, так сказать, переиначили и на свой манер рассказали. Программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Театр Чехова может продолжать ставить пьесы на русском языке. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Рижский русский театр имени Михаила Чехова может продолжать ставить и играть спектакли на русском языке. И его не планируется закрывать или реорганизовывать, заявила советник министра культуры Науриса Пунтулиса по вопросам стратегической коммуникации Агнесе Варпиня. Пунтулис отрицает прозвучавшую в публичном пространстве информацию о намерении закрыть или реорганизовать Рижский русский театр имени Михаила Чехова, подчеркивая, что таких планов в его повестке дня нет. Министр отметил, что его распоряжение об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и предприятий не распространяется на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческой работы на русском языке. В министерстве заявили, что Даугавпилский театр и Рижский русский театр имени Михаила Чехова по-прежнему могут ставить и играть спектакли на русском языке, если драматургический материал театрального спектакля подготовлен на русском языке, он расценивается как оригинал творческой работы на русском языке, и установленные в распоряжении ограничения на него не распространяются. Пунтулис отметил, что театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность и обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять своего многообразия, но у публичного общения государственных учреждений другая функция, подчеркнул министр. На прошлой неделе Пунтулис встретился с директором Рижского русского театра имени Михаила Чехова Даной Бьорк и обсудил исключение русского языка из публичной коммуникации театра. Министр и руководитель театра договорились о повторной встрече, которая состоится на этой неделе. Пунтулис указал, что планирует повторно обсудить с директором театра комплекс предстоящих работ по внедрению распоряжения, а также, возможно, рассмотреть продление срока для введения отдельных требований. Требования об исключении использования русского языка из публичной коммуникации Министерства культуры, подведомственных ему учреждений и обществ капитала должно быть введено до 30 июля. Руководство Рижского русского театра имени Михаила Чехова ранее информировало, что возражает против распоряжения министра культуры об исключении русского языка из публичного общения подведомственных министерства учреждений. В открытом письме Бьорк выразила мнение, что распоряжение противоречит ряду документов, регулирующих деятельность театра, в том числе делегированным государством задачам по привлечению зрителей из числа нацменьшинств в культурное пространство Латвии, интеграции общества и межкультурному диалогу. Руководство театра также указало, что, по его мнению, внутренним административным приказом министра нельзя устанавливать такое ограничение основных прав. Театр считает, что полное исключение русского языка из публичного общения затруднит передачу информации части аудитории, в том числе русскоязычным туристам и украинским беженцам, а также негативно скажется на финансовых показателях театра.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
4: Второй час проекта «Доброе утро». 7 июля, вторник на календаре. Иван Купала. Такой народный праздник православные отмечают сегодня. Накануне праздника в церквях служится всеночное бдение. Значит, а на утренне читается канон Иоанна Предтечи. Значит, вечером 6 июля, то есть вчера, люди собираются на берегах водоемов, устраивают игры, поют народные песни и водят хороводы, сжигают чучело и солому, уничтожают купальское деревце. Символом праздника выступает костер. Девушки и парни прыгают через него, принято сжигать в огне старые ненужные вещи. И молодые девушки гадают на суженого, они плетут венки из луговых трав, пускают их по воде, зажженные в центре лучиной и свечой. Девушка, чей венок проплывет дальше с горящим огнем, раньше всех выйдет замуж и будет счастлива в браке. Народные целители в этот день собирают целебные травы. Древние славяне верили, что в ночь на 7 июля водоемы покидает нечистая сила, поэтому можно купаться, не опасаясь за свою жизнь. Но, в общем, Значит, вот такая примета. Множество не очень хороших, а есть такая классная. Девушка, которая умоется на рассвете росой, будет красивой и молодой. Ну, рассвет вроде как уже состоялся. Надеюсь, вы умылись, уважаемые потенциально красивые и молодые. Да что уж там у нас. Все красивые и молодые, независимо от этого, и были таковыми, понимаете. Я приветствую вас, красавицы и красавцы. Я Кирилл Низовцев. До 10 утра буду вместе с вами. Программа «Доброе утро», Авторадио Латвии. Мы готовы продолжать. Вперед, друзья, поехали.
0: Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. С самого утра вы почувствуете невероятный заряд энергии, который позволит вам сделать все запланированное. Постарайтесь закончить начатые дела и уделить немного времени своим хобби. Тельцы, вы можете столкнуться с некоторыми вызовами на работе. Звезды призывают вас сохранять благоразумие и доброжелательность, чтобы избежать ненужных конфликтов с коллегами. Близнецы, вам рекомендуется больше времени проводить в социуме. Не стесняйтесь знакомиться с людьми, находить с ними общий язык и устанавливать полезные контакты. Раки, у вас появится непреодолимый желание двигаться дальше. По словам астрологов, в этот день вы можете приблизиться к своей цели. Вам стоит проявить упорство и жажду к жизни. Львы, вы смело можете проявлять инициативу, потому что благодаря этому вас заметят и оценят. Начальство поддержит ваши идеи и сделает все возможное для того, чтобы помочь вам их реализовать. Девы, вам могут сделать интересное предложение по работе. Возможно, вам предложат новую должность или какой-то новый проект. Соглашайтесь, однако действуйте с умом, а не на эмоциях. Весы, важно соблюдать баланс. Порой вы отдаете всего себя на работе или в личной жизни. Из-за этого одна из сфер периодически может страдать. Постарайтесь внести гармонию в свою жизнь. Скорпионы, потребуется вся решительность и напор. Не бойтесь идти по головам ради своей цели. Только так вы добьетесь желаемого результата. Кроме того, вы можете встретить свою судьбу. Стрельцы, на работе будьте готовы к новым проектам и задачам. Ваша активность будет вознаграждена. Важно сохранять позитивный настрой и не бояться рисковать. Вечер проведите в компании близких людей. Козероги, намечается продвижение по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что это прекрасное время для того, чтобы добиться более высоких успехов. Не останавливайтесь на достигнутом. Водолеи, могут возникать не самые приятные ситуации, но многое будет зависеть именно от вас. Постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. Помните, что вы поезд, а значит, не должны сходить с колеи. Наконец, рыбы. Важно не забывать о своем здоровье, уделять внимание правильному питанию. В личной жизни возможны приятные события и неожиданные встречи. Вот такой он звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Итак, вторник, 7 июля на календаре. Видим, что летом не самый сложный трафик по утрам в латвийской столице. Серьезных затруднений в городе нет. В данный момент дорожная обстановка оценивается в 3 балла. Магистрали и улицы в среднем загружены на 34%. И лишь несколько мест, где видны заторы от 5 до 10 минут. Можно отметить улицу Латгалес по направлению к мосту Славу. Район перекрестка Круспилс и Гранита. Здесь пробочка наоборот, со стороны моста Славу. Густава Земгала Гатва перед Брейбас в направлении порта и Карля Ульманя перед Венебас Гатве, где затор поболее в сторону центра. Внимательно следим за наиболее проблемными участками, где ведутся дорожные работы. Вы тоже, друзья, сообщайте, если на вашем пути неожиданно появились перекрытия, ограничения или непредвиденные обстоятельства, например, ДТП или стоящие на проезжей части авто. Сообщения на дорожные темы принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Два слова о погоде. Пока в столице ярко светит солнце, однако после обеда, по прогнозу, небо затянут облака. Во второй половине дня ожидается дождь. Воздух сегодня прогреется до 20-21 градуса. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
7: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются

0: Гогина Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
2: Не пропустите дизель-шоу в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты Билишус Сервис.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость очень важная для многих русскоязычных, потому что многие любят Рижский русский театр имени Чехова. В последнее время слишком много новостей негативных по поводу этого, значит, места, заведения общественного. Министр культуры, напомню, запретил использовать русский язык в общении между сотрудниками любых организаций. И также русский язык нужно убрать с сайта театра, из афиши и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Ну, значит, многие, конечно, возмущения, особенно руководство театра и его сотрудники. Вот более подробно давайте. В соответствии с распоряжением министра культуры 25 июня, которое было издано, подведомственные ему учреждения, подведы так называемые, значит, должны соблюдать требования по использованию государственного языка, не допуская использования русского в ситуациях, связанных с выполнением функций, например, на любых международных мероприятиях, в стратегиях, в рекламе, на сайтах. И министр культуры господин Пунтулис указывает, что деловая коммуникация должна соответствовать языковой политике латвийского государства, современным реалиям безопасности. В то же время министр повторно напоминает, что в распоряжении отдельно указано, установленные ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал работы творческой написан на русском языке. Например, Даугавпилсский театр, а также Рижский русский театр Чехова по-прежнему могут ставить и играть спектакли на русском. Министерство поясняет, если драматургический материал театральный, значит, непосредственно подготовлен на русском языке, он считается оригиналом творческой работы на русском, установленные распоряжением ограничений не распространяются на него. Соответственно, если это какая-то другая литература, пьеса, допустим, английского автора, то, значит, надо играть уже, видимо, на каком-то другом языке, но не на русском точно. Министр отвергает прозвучавшую в публичном пространстве информацию о намерении закрыть или реорганизовать театр, подчеркивает, что таких планов нет. Культура не находится под угрозой. Театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность, обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять многообразие. Но у публичной коммуникации госинституции другая функция. Она формирует единое гражданское пространство, в котором всех объединяет один государственный язык, а он латышский. Поэтому деловая коммуникация должна соответствовать языковой политике латвийского государства и современным реалиям безопасности. Значит, министр встретился с директором театра Даной Бьорк. На прошлой неделе обсудил исключение русского языка из публичной коммуникации театра. Министр и руководитель театра договорились о повторной встрече, которая состоится на этой неделе. Министр указывает, что планирует еще раз обсудить комплекс необходимых работ для выполнения распоряжения, а также рассмотреть продление срока для внедрения отдельных изменений. Согласно распоряжению министерства культуры, подведы должны выполнить требования об исключении русского из коммуникации публичной до 30 числа этого месяца, июля. И вот что говорит министр, господин Пунтулис: десятилетиями Россия использовала язык не как средство общения, а как оружие влияния и раскола общества. Наша обязанность сделать этот механизм неэффективным. Культура не находится под угрозой, театр может продолжать создавать спектакли, значит, и т.д. и т.п. В общем, это мы уже слышали. Друзья мои, короче говоря, ждем этой недели, ждем встречи директора театра с министром культуры, и, в общем, какая-то информация, возможно, будет известна. Но, в общем, давайте еще вот пару цитат, так вот, буквально выдержки. Значит, то, что происходит, это ответственное действие государства, которое укрепляет сплоченность общества, устойчивость и общее информационное пространство. Именно поэтому в публичном пространстве нас объединяет латышский, а в культурном сохраняется творческая свобода. В принципе, не исключают друг друга. Вместе они формируют сильное, демократическое и безопасное латвийское государство. Но, знаете, судя по этим словам, в принципе, ничего такого плохого не произошло. Ну, уйдет русский язык из сайта театра. Ну, господи. Ну, люди, которые живут в Латвии, в общем-то, могут прекрасно, значит, и на латышском прочитать, и, скорее всего, можно на английский перевести, на английском прочитать. Вот. Поэтому проблем тут никаких нет. Главное, вот, меня больше беспокоит, если действительно какие-то иностранные пьесы, значит, на каком языке их можно играть. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, на русском, скорее всего, будет как-то разъяснено, все растолковано, что мы неправильно поняли, и т.д. и т.п., либо какие-то исключения внедрят. В общем, в Латвии всегда такая примерно ситуация, картина происходит. Сначала запрещают, а потом начинают делать исключения. И это, вы знаете, ну, с одной стороны, даже как-то приятно, когда исключают что-то плохое. Да, и ты, значит, как раз-таки попадаешь под эти исключения, тебе от этого становится хорошо. Что, в общем, как бы тебе пошли как будто бы навстречу. Ну, это как, типа, плохой полицейский, хороший полицейский, так что ли? Примерно так. Ну, вообще, если без шуток, я люблю, конечно, театр имени Чехова и буду ходить в него дальше. Пусть он будет на русском языке. Это классно, как мне кажется. Русский язык, в общем-то, язык русского театра, который имеет свою историю, культуру и действительно грандиозен, грандиозен. Вот. Я желаю всем хороших вечеров, в том числе и в театре.
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Райфест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене

0: из последних новостей.
1: Вот такая необычная сегодня новость будет. Большинство домохозяйств Латвии по-прежнему ежемесячно вручную снимают, передают показания счетчика воды, отопления и других коммунальных услуг. Значит, данные опроса, которые провела одна из компаний совместно с Норстатом, показали, что так делают 66% жителей Латвии. Среди жителей, которые передают показания счетчика воды, 16% признали, что часто просто забывают это сделать. Опрос выявил заметные различия между поколениями в возрастной группе от 18 до 29 лет. О передаче показаний часто забывают 31%. Респондентов. В то же время люди в возрасте от 60 до 74 гораздо дисциплинированнее. Среди них забывают передать показания лишь 5% опрошенных. Кроме того, каждый десятый житель, передающий показания вручную, признает, что иногда допускает ошибки при вводе данных счетчика. Значит, ручная передача показаний счетчиков напрямую влияет на личные финансы жителей. Согласно результатам опроса, 12% респондентов, то есть примерно каждый восьмой, кто передает показания вручную, хотя бы раз получал неожиданно большой счет. Закономерно, что с такими неприятными сюрпризами чаще всего сталкиваются именно молодые люди, которые чаще других признаются, что забывают своевременно передавать показания. И такая ручная работа означает не только потерю времени, но и создает практические проблемы. Люди забывают передать показания, допускают ошибки, нередко сталкиваются с большими счетами. Значит, ну и жители Латвии также уже начали пользоваться умными счетчиками воды. В некоторых домах все механические счетчики воды заменены на интеллектуальные с дистанционным считыванием данных, что современно. И первые результаты показывают, что переменными довольны как жители, так и управляющие компании. Значит, и что я хочу сказать, вот у меня тоже такая проблема, естественно, есть там, где надо снимать показания, это прям не моя тема совершенно, я даже себе ставил одно время напоминание на телефон, в календарь, а потом, ну, соответственно, забивал на это напоминание, абсолютно безразлично было, но... Слава богу, что, значит, это там в одном объекте недвижимости у меня такое происходит. А вот в Юрмальской моей квартире, значит, все прекрасно. Здесь шикарная управляющая компания, которая снимает сама показания и, в общем-то, потом присылает квитанции. И зачастую первое время, когда у меня квартира это появилась, я был в шоке. Я был в шоке от тех сумм, которые были указаны в этой квитанции, особенно за воду, потому что они были просто нереальные. В общем, огромное количество кубометров воды у меня уходило и уходит до сих пор. Сейчас просто я не обращаю внимания, просто плачу, а до этого пытался разобраться. И вы знаете, значит, ну, понял, что, конечно, надо, значит, как-то либо напор немножко снизить у себя, вентиль там подкрутить где-то, да, я подкрутил. Вот потом это раздразило, я ее вернул назад, значит, потом кто-то говорит, надо какие-то на кран, значит, специальные крепежи вешать, чтобы вода не вылетала сильно. Но проверили счетчик, причем несколько раз счетчик показывает правильно, грешили на счетчик. Нет, все правильно, просто мы любим помыться, принять ванну, иногда дети любят в ванной посидеть. Значит, и, в общем, поэтому такой большой расход. Но, с другой стороны, как говорил мой отец, значит, немцы, ну, это его мнение такое, значит, даже за целый день не смывают, простите уж, мне к слову будет сказано, не к столу, не смывают, значит, то, что сделали в унитазе, значит, а потом просто один раз нажимают кнопку, чтобы все вместе это ушло, за целый день накопленное, потому что они не хотят тратить воду, экономят. Не знаю, об этом я не слышал, но с его слов только. Вот, может быть, есть кто здесь, кто с немцами связан, кто жил в Германии? Там так это или нет, расскажите. Вот, я думаю, что, конечно, экономия может быть уместна в каких-то ситуациях, но, вы знаете, когда это влияет напрямую на комфорт жизни, я считаю, что эта экономия совершенно нелепа. Вот, поэтому, как говорила одна моя знакомая, просто надо больше зарабатывать. Ты просто мало зарабатываешь, поэтому тебе дорого. Вот, зарабатывайте больше, старайтесь, двигайтесь, крутитесь, вертитесь. И, в общем, как бы, конечно, за удовольствие надо платить, пусть даже оно базовое, базового характера. Вот такая новость, которую мы немножко, так сказать, переиначили и на свой манер рассказали. Программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: В Латвию пришли дожди, при теплой погоде стали расти грибы. Если вы, друзья, к примеру, собрались поехать за Талсы или еще дальше, то предупредим. На трассе между Валдемарпилсом и Роей ведутся дорожно-ремонтные работы. И это место самое затратное по времени во всей Латвии. Здесь организованы 6 участков с реверсивным движением. Время в пути увеличилось примерно на час. В настоящее время работы ведутся на 68 участках государственных дорог, а также на 7 мостах и путепроводах. Выезжая из города в латвийские районы, лучше маршрут планировать заранее. Вернемся в столицу, где продолжается утренний заезд на трудовые места. Трафик по-прежнему летний и не слишком активный. 4 балла на мониторе и считанное количество более-менее существенных заторов, практически нигде не превышающих 10 минут. Можно выделить участок Лелорыбы-Скалнцема в сторону центра, Карля-Ульманегатва в направлении Островного моста, традиционно притормаживает район перекрестка Круспилс и Гранита, со стороны Улбраки есть очередь на Дрейдинский круг. И отметим небольшой затор на Бриебас перед Густава-Земгалы-Гатве в направлении центра. Это не все, но наиболее заметные затруднения в городе на данный момент. На этом о трафике, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин. Наслаждаемся хорошим днем в компании любимого радио и соблюдаем ПДД.
0: Автомонитор Авторадио.

0: время.
1: Сегодня поговорим про историю крекера. Это такое печенье. Родиной считается Англия. Крекер – это более калорийное, чем галеты и печенье. В 1792 году Джон Персон, пекарь из Массачусетса, представил миру свежий вид хлебцов, который назвал морским печеньем. Такой крекер появился в результате эксперимента, проводимого пекарем с мукой и водой, в результате которого удалось испечь затяжное печенье. Джозье Бент, английский пекарь, в 1801 году получил крекер совсем нечаянно. Он просто передержал галеты в печи. При надкусывании подгоревшего печенья раздавался звук растрескавшегося хлеба. Из-за этого звука печенье было названо крекером. В переводе с английского «крек» означает «трещать». В середине 18 века история крекера начинается в Северной Америке. Свое имя там оно получило благодаря английскому звукоподражательному глаголу «to crack» – «растрескиваться». Достаточно легкое и калорийное печенье оказалось к тому же очень сытным и полезным. Крекеры заменяли собой привычный всем хлеб. Благодаря тому, что они отлично хранились, их можно было брать с собой в дальнюю дорогу. Сначала в рецепте не было соли. При их изготовлении использовались лишь мука и вода. Отличием современных крекеров является их разнообразие. Использование пищевых добавок позволило придать им различные вкусовые качества. Так, присутствие в соленых крекерах розмарина и сыра, жареного лука, провансальских трав и семени льна, тмина и кунжута сделали их традиционными. Кроме того, есть еще немало других добавок. История крекеров сладких начинается в 20 веке. Они получили название индийские. Вкусовые качества такого печенья улучшали добавлением сахара и меда, орехов и кусочков сухофруктов. Все чаще в наши дни можно встретить крекеры, в которых в качестве пищевых добавок используют творог и картошку. Обжаренные в растительном масле, они имеют сильные отличия от сухого традиционного английского печенья. Вот такая информация, друзья мои, для вас очень, как мне кажется, интересная.
0: «То время».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В правительстве оценят прогресс выполнения приоритетных задач министров. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В четверг, 9 июля, на совещании правительства министры проинформируют о прогрессе в реализации определенных каждым из них приоритетных задач, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. На заседании планируется оценить проделанную до сих пор работу, текущий статус выполнения и дальнейшие шаги, необходимые для завершения задач. Во время совещания отдельно планируется обсудить развитие больничной сети, а Министерство благосостояния представит сценарий введения базовой пенсии, который из-за затрат еще предстоит согласовать с Министерством финансов. Кулбергс ранее обещал оценивать работу министров не реже раза в месяц.
3: Про авиацию.
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс сообщил, что встретился с потенциальным стратегическим инвестором Air Baltic, который представил ему конкретное письменное предложение о вложениях. Ситуацию с Air Baltic премьер-министр также обсудил в понедельник на встрече с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Глава правительства ведет переговоры с тремя потенциальными инвесторами. Он отметил, непонятно, почему прежнее руководство Air Baltic и консультанта Сиабору отклонило или проигнорировало такие потенциальных стратегических инвесторов. «Мне это до сих пор трудно объяснить, я намерен это выяснить», — заявил премьер. В понедельник, 6 июля, после встречи с президентом Латвии, премьер-министр сказал, что сейчас от руководства авиакомпании ждут бизнес-плана. «Ждем от самой Air Baltic четкого видения будущего, потому что этот бизнес-план до сих пор не был представлен, чтобы любое дальнейшее движение вперед, связанное с деньгами общества, средствами налогоплательщиков и позицией государства, стало возможным, должна быть полная ясность. И здесь больше не может быть такого, как до сих пор: просто приходят, просят, получают деньги без каких-либо железобетонных планов. Такого больше не будет, этого не допустят», — пообещал премьер. «Должна быть ясность, каким образом Air Baltic собирается выполнять полеты, какими будут планы компании на будущее и кто станет стратегическим инвестором. Здесь государство доказало, что оно не слишком хорошо как надзорный орган в авиабизнесе, и нигде в мире это не было хорошим примером. Здесь все-таки должен быть стратегический, коммерческий инвестор», — подчеркнул Кулбергс. До конца года авиакомпании может понадобиться до 150 миллионов евро. Министр финансов, экс-премьер Марис Кучинскис, ранее выразил мнение, что для Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию. Однако самой компании, вероятнее всего, придется сократить масштабы своей деятельности. «Решение о дальнейшей деятельности Air Baltic зависит не от правительства, а от самой компании, считает он. Нужно посмотреть, предусматривает ли новый план отказ от того, что Латвия не может себе позволить. Например, от слишком большого, несоразмерного числа самолетов. Банкротство Air Baltic было бы невыгодным для Латвии. Однако у государства не будет возможности продолжать предоставлять прямые дотации. Поэтому необходимо дождаться бизнес-плана, который обещал представить новый руководитель компании», — отметил Кучинскис.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни, ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Третий час. Доброе утро. 7 июля. Вторник. Мы приветствуем всех вас, уважаемые слушатели Авторадио Латвия. Сегодня день рождения отмечает Жанна Агузарова. В этот день на свет появился знаменитый итальянец Тото Кутуньо, к сожалению, уже ушедший в вечность, да? Но мы будем помнить. Лошадами Кантаре. Ринго Стар, барабанщик группы Битлз, родился сегодня. Певица Елена Образцова. Значит, советский нейрофизиолог, академик Наталья Бехтерева. Значит, кто еще? Белорусский поэт, кстати, с фамилией, в общем-то, говорящий сегодня праздник, Иван Купала. Янка Купала. Драматург, переводчик и публицист. И это мужчина, имеется в виду. Вот это для многих открытие. Значит, дрессировщик, цирковой артист Владимир Дуров. Из династии знаменитой Дуровых. Густав Малера, австрийский композитор и дирижер. Также русская революционерка, народница Вера Фигнер родилась в этот день. И в 1752 году Жозеф Мари Жаккар, создатель ткацкого станка для узорчатых материй, французский изобретатель. В общем, если у вас сегодня день рождения и другой личный праздник, поздравляю от души. Прекрасный день, 7.07, понимаете? А в следующем году это уже будет вообще три семерки, счастье. Ну, кто-то скажет, три топора, ну, тоже, значит, по-своему, наверное, будет прав. Значит, вам не везло просто, уважаемые хейтеры, 7.07, 27 или там, когда это было? Значит, 7.07, 17 или еще того круче, 7.07, 07 в 2007 году. Помните такое? Было дело, было. Ну, неважно, какая дата, я желаю вам всегда везения, удачи, всего самого наилучшего. И продолжая нашу программу, до 10 утра будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Доброе утро. Поехали.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Друзья, вот такая новость очень важная для многих русскоязычных, потому что многие любят Рижский русский театр имени Чехова. В последнее время слишком много новостей негативных по поводу этого, значит, места, заведения общественного. Министр культуры, напомню, запретил использовать русский язык в общении между сотрудниками любых организаций. И также русский язык нужно убрать с сайта театра, из афиши и т.д. и т.п. и прочее, прочее. Ну, значит, многие, конечно, возмущения, особенно руководство театра и его сотрудники. Вот более подробно давайте. В соответствии с распоряжением министра культуры 25 июня, которое было издано, подведомственное ему учреждение, подведы так называемые, значит, должны соблюдать требования по использованию государственного языка, не допуская использования русского в ситуациях, связанных с выполнением функций, например, на любых международных мероприятиях, в стратегиях, в рекламе, на сайтах. И министр культуры господин Пунтулис указывает, что деловая коммуникация должна соответствовать языковой политике латвийского государства, современным реалиям безопасности. В то же время министр повторно напоминает, что в распоряжении отдельно указано, установленные ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал работы творческой написан на русском языке. Например, Даугавпилсский театр, а также Рижский русский театр Чехова по-прежнему могут ставить и играть спектакли на русском. Министерство поясняет, если драматургический материал театральный, значит, непосредственно подготовлен на русском языке, он считается оригиналом творческой работы на русском, установленные распоряжением ограничений не распространяются на него. Соответственно, если это какая-то другая литература, пьеса, допустим, английского автора, то, значит, надо играть уже, видимо, на каком-то другом языке, но не на русском точно. Министр отвергает прозвучавшую в публичном пространстве информацию о намерении закрыть или реорганизовать театр, подчеркивает, что таких планов нет. Культура не находится под угрозой. Театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность, обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять многообразие. Но у публичной коммуникации госинституции другая функция. Она формирует единое гражданское пространство, в котором всех объединяет один государственный язык, а он латышский. Поэтому деловая коммуникация должна соответствовать языковой политике латвийского государства и современным реалиям безопасности. Значит, министр встретился с директором театра Даной Бьорк. На прошлой неделе обсудил исключение русского языка из публичной коммуникации театра. Министр и руководитель театра договорились о повторной встрече, которая состоится на этой неделе. Министр указывает, что планирует еще раз обсудить комплекс необходимых работ для выполнения распоряжения, а также рассмотреть продление срока для внедрения отдельных изменений. Согласно распоряжению министерства культуры, подведы должны выполнить требования об исключении русского из коммуникации публичной до 30 числа этого месяца, июля. И вот что говорит министр, господин Пунтулис: десятилетиями Россия использовала язык не как средство общения, а как оружие влияния и раскола общества. Наша обязанность сделать этот механизм неэффективным. Культура не находится под угрозой, театр может продолжать создавать спектакли, значит, и т.д. и т.п. В общем, это мы уже слышали. Друзья мои, короче говоря,

0: в принципе, ничего такого плохого не произошло, но уйдет русский язык из сайта театра. Ну, господи, ну, люди, которые живут в Латвии, в общем-то, могут прекрасно, значит, и на латышском прочитать, и, скорее всего, можно на английский перевести, на английском прочитать. Вот, поэтому проблем тут никаких нет. Главное, вот, меня больше беспокоит, если действительно какие-то иностранные пьесы, значит, на каком языке их можно играть. Ну, я так понимаю, что, скорее всего, на русском, скорее всего, будет как-то разъяснено, все растолковано, что мы неправильно поняли, и т.д. и т.п., либо какие-то исключения внедрят. В общем, в Латвии всегда такая примерно ситуация, картина происходит. Сначала запрещают, а потом начинают делать исключения. И это, вы знаете, ну, с одной стороны, даже как-то приятно, когда исключают что-то плохое. Да, и ты, значит, как раз-таки попадаешь под эти исключения, тебе от этого становится хорошо. Что, в общем, как бы тебе пошли как будто бы навстречу. Ну, это как, типа, плохой полицейский, хороший полицейский, так что ли? Примерно так. Ну, вообще, если без шуток, я люблю, конечно, театр имени Чехова и буду ходить в него дальше. Пусть он будет на русском языке. Это классно, как мне кажется. Русский язык, в общем-то, язык русского театра, который имеет свою историю, культуру. И действительно грандиозен, грандиозен. Вот. Я желаю всем хороших вечеров, в том числе и в театре.
1: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удовольствия.

0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Предложение в аптеках Апотека в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата тербинофин. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель – филиал Сандос ДД в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: I speak. Нервы. Мой с МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня – Овны. С самого утра вы почувствуете невероятный заряд энергии, который позволит вам сделать все запланированное. Постарайтесь закончить начатые дела и уделить немного времени своим хобби. Тельцы, вы можете столкнуться с некоторыми вызовами на работе. Звезды призывают вас сохранять благоразумие и доброжелательность, чтобы избежать ненужных конфликтов с коллегами. Близнецы, вам рекомендуется больше времени проводить в социуме. Не стесняйтесь знакомиться с людьми, находить с ними общий язык и устанавливать полезные контакты. Раки, у вас появится непреодолимый желание двигаться дальше. По словам астрологов, в этот день вы можете приблизиться к своей цели. Вам стоит проявить упорство и жажду к жизни. Львы, вы смело можете проявлять инициативу, потому что благодаря этому вас заметят и оценят. Начальство поддержит ваши идеи и сделает все возможное для того, чтобы помочь вам их реализовать. Девы, вам могут сделать интересное предложение по работе. Возможно, вам предложат новую должность или какой-то новый проект. Соглашайтесь, однако действуйте с умом, а не на эмоциях. Весы, важно соблюдать баланс. Порой вы отдаете всего себя на работе или в личной жизни. Из-за этого одна из сфер периодически может страдать. Постарайтесь внести гармонию в свою жизнь. Скорпионы, потребуется вся решительность и напор. Не бойтесь идти по головам ради своей цели. Только так вы добьетесь желаемого результата. Кроме того, вы можете встретить свою судьбу. Стрельцы, на работе будьте готовы к новым проектам и задачам. Ваша активность будет вознаграждена. Важно сохранять позитивный настрой и не бояться рисковать. Вечер проведите в компании близких людей. Козероги, намечается продвижение по карьерной лестнице. Астрологи говорят, что это прекрасное время для того, чтобы добиться более высоких успехов. Не останавливайтесь на достигнутом. Водолеи, могут возникать не самые приятные ситуации, но многое будет зависеть именно от вас. Постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм. Помните, что вы поезд, а значит, не должны сходить с колеи. Наконец, рыбы. Важно не забывать о своем здоровье, уделять внимание правильному питанию. В личной жизни возможны приятные события и неожиданные встречи. Вот такой он звездный прогноз на сегодняшний день.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Jihā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: последних новостей.
1: Вот такая необычная сегодня новость будет. Большинство домохозяйств Латвии по-прежнему ежемесячно вручную снимают, передают показания счетчиков воды, отопления и других коммунальных услуг. Значит, данные опроса, которые провела одна из компаний совместно с Норстатом, показали, что так делают 66% жителей Латвии. Среди жителей, которые передают показания счетчика воды, 16% признали, что часто просто забывают это сделать. Опрос выявил заметные различия между поколениями в возрастной группе от 18 до 29 лет. О передаче показаний часто забывают 31%. Респондентов. В то же время люди в возрасте от 60 до 74 гораздо дисциплинированнее. Среди них забывают передать показания лишь 5% опрошенных. Кроме того, каждый десятый житель, передающий показания вручную, признает, что иногда допускает ошибки при вводе данных счетчика. Значит, ручная передача показаний счетчиков напрямую влияет на личные финансы жителей. Согласно результатам опроса, 12% респондентов, то есть примерно каждый восьмой, кто передает показания вручную, хотя бы раз получал неожиданно большой счет. Закономерно, что с такими неприятными сюрпризами чаще всего сталкиваются именно молодые люди, которые чаще других признаются, что забывают своевременно передавать показания. И такая ручная работа означает не только потерю времени, но и создает практические проблемы. Люди забывают передать показания, допускают ошибки, нередко сталкиваются с большими счетами. Значит, ну и жители Латвии также уже начали пользоваться умными счетчиками воды. В некоторых домах все механические счетчики воды заменены на интеллектуальные с дистанционным считыванием данных, что современно. И первые результаты показывают, что переменами довольны как жители, так и управляющие компании. Значит, и что я хочу сказать, вот у меня тоже такая проблема, естественно, есть там, где надо снимать показания, это прям не моя тема совершенно. Я даже себе ставил одно время напоминание на телефон, в календарь, а потом, ну, соответственно, забивал на это напоминание, абсолютно безразлично было. Но, слава богу, что, значит, это там в одном объекте недвижимости у меня такое происходит. А вот в Юрмальской моей квартире, значит, все прекрасно. Здесь шикарная управляющая компания, которая снимает сама показания и, в общем-то, потом присылает квитанции. И зачастую первое время, когда моя квартира появилась, я был в шоке. Я был в шоке от тех сумм, которые были указаны в этой квитанции, особенно завода, потому что они были просто нереальны. В общем, огромное количество кубометров воды у меня уходило и уходит до сих пор. Сейчас просто я не обращаю внимания, просто плачу, а до этого пытался разобраться. И вы знаете, значит, ну, понял, что, конечно, надо, значит, как-то либо напор немножко снизить у себя, вентиль там подкрутить где-то, да, я подкрутил. Вот, потом это раздразило, я ее вернул назад, значит, потом кто-то говорит, надо какие-то на кран, значит, специальные крепежи вешать, чтобы вода не вылетала сильно. Но проверили счетчик, причем несколько раз, счетчик показывает правильно, грешили на счетчик, нет, все правильно, просто мы любим помыться, принять ванну, иногда дети любят в ванной посидеть. Значит, и, в общем, поэтому такой большой расход. Но, с другой стороны, как говорил мой отец, значит, немцы, ну, это его мнение такое, значит, даже за целый день не смывают, простите уж, не к слову будет сказано, не к столу, не смывают, значит, то, что сделали в унитазе, значит, а потом просто один раз нажимают кнопку, чтобы все вместе это ушло, за целый день накопленное, потому что они не хотят тратить воду, экономят. Не знаю, об этом я не слышал, но с его слов только. Вот, может быть, есть кто здесь, кто с немцами связан, кто жил в Германии? Там так это или нет, расскажите. Вот, я думаю, что, конечно, экономия может быть уместна в каких-то ситуациях, но вы знаете, когда это влияет напрямую на комфорт жизни, я считаю, что эта экономия совершенно нелепа. А вот, поэтому, как говорила одна моя знакомая, просто надо больше зарабатывать. Ты просто мало зарабатываешь, поэтому тебе дорого. Вот, зарабатывайте больше, старайтесь, двигайтесь, крутитесь, вертитесь. И, в общем, как бы, конечно, за удовольствие надо платить, пусть даже оно базовое, базового характера. Вот такая новость, которую мы немножко, так сказать, переиначили и на свой манер рассказали. Программа продолжается.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Завершился утренний час пик в латвийской столице. В моменте перед 9 часами на мониторе промелькнула пятерка, а так в среднем было 4 балла. Это показатель трафика на максимуме. Загруженность дорог оказалась на 8% ниже усредненного показателя для этого времени. Ну а чтобы завершить картину, добавлю, было 24 затора, и в сумме они составили 16 километров. К этой минуте все основные показатели снизились, и на многих дорогах восстановилось свободное движение. Заторы остаются лишь на самых популярных и востребованных участках дорог, например, на Карлу-Ульманя-Гатве или на Лиллербе-Скансема в сторону центра. Обратим внимание на сводку госполиции. За вчерашний понедельник в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 85 ДТП. На прошлой неделе, к слову, средний показатель аварийности составил 89 ДТП в сутки. Вернемся к текущей сводке. Пострадали 8 человек, в том числе самокатчик, велосипедист и пешеход. Задержано 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения, двое в легкой степени, на троих заведены уголовные дела. В результате, помимо штрафа, одному придется выплатить номинальную стоимость автомобиля, а у двоих машины попросту конфисковали. Остается добавить, что всего патрульные составили 66 протоколов за нарушения в сфере дорожного движения. Не нарушаем и продолжаем движение только вперед. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Миградиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Цзинтари» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: программа «Доброе утро» была сегодня. Сегодня 7.07, я напомню, ну, правда, не 27-го, а 26-го пока что года. Год подождем, чтобы была красивая дата. Ну и сегодня лично мне неплохо, да, неплохо. Друзья мои, в завершении программы традиционно приятная новость. 11 июля в ближайшую субботу пройдет традиционный день Испании в квартале Каунцема совместно с посольством Испании в Латвии. Выступление танцоров фламенко, испанская кухня, тематический рынок, стенд Гран Канарии и, внимание, друзья мои, ну, информация, которая многих шокирует, и люди даже пишут комментарии, что это за бред, дегустация оливкового масла. Не знаю, кому пришло это в голову, возможно, есть какая-то традиция, о которой мы не знали, дегустировать масло, но мне кажется, это крайне странно, но это мое мнение. А вот паэлью с сангрией я с удовольствием бы продегустировал, но такого почему-то в программе нет. Но, тем не менее, шутки шутками, странности странностями, но, правда, разные танцевальные студии, экзотические танцы, фламенко. Все это будет в течение, ну, даже не дня, я бы сказал, а с 10.30 до 14.30, не так долго. Поэтому не надо спать в субботу слишком долго, а то масло закончится. Да. Я Кирилл Низовцев, благодарю всех за компанию. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал именно я. Завтра услышимся вновь после 7 утра. Прекрасного дня. Сегодня вам шикарный вечер. Также сегодня до встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про президента.
1: На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбраксом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбраксом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия пятой статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса.
2: Про зарплату.
1: Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в восточных регионах страны, а вечером по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Авторадио Латвия.
1: Вместе в пути.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем и

0: Реклама.
1: ПТА рекомендует. Наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
2: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
1: И в ПТА каждый клиент – босс.
2: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбя 3А и ПТА ЛВ.
3: Spicais sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители хотя бы один раз задавались этими вопросами. Можно ли смешивать моторные масла? Почему современные автомобили стали заметно крупнее своих предшественников? И всегда ли скрип тормозов означает неисправность? Давайте разбираться. Ситуация знакома многим. Уровень масла оказался ниже нормы, а под рукой канистра другого производителя. Что в этом случае делать? Специалисты говорят, в экстренной ситуации смешивать современные моторные масла можно, если они имеют одинаковую вязкость и соответствуют требованиям производителя автомобиля. Доехать до сервиса такой вариант позволит без серьезных последствий. Но постоянно так делать не стоит. У каждого производителя свой пакет присадок, и при регулярном смешивании свойства масла могут ухудшаться. Поэтому после такой вынужденной доливки лучше как можно скорее заменить масло полностью. Если поставить рядом автомобиль начала 2000-х и его современного преемника, разница будет заметна сразу. Новые машины стали шире, выше и тяжелее. Главная причина – безопасность. Современный автомобиль должен выдерживать гораздо более жесткие краш-тесты, поэтому в конструкции появились усиленные стойки кузова, дополнительные элементы защиты и зоны программируемой деформации. Добавьте к этому множество электронных систем безопасности, более сложную шумоизоляцию и требования к комфорту, и станет понятно, почему каждое новое поколение автомобилей постепенно прибавляет в размерах и весе. Скрип при торможении не всегда означает, что пора срочно ехать в сервис. Иногда причина вполне безобидная. Например, после дождя на тормозных дисках появляется тонкий слой ржавчины, который исчезает уже после нескольких торможений. Скрип могут вызывать и особенности состава современных тормозных колодок, особенно если они рассчитаны на длительный срок службы. Но если посторонний звук стал постоянным, усиливается или сопровождается вибрацией, откладывать диагностику не стоит. Причиной могут быть изношенные колодки, поврежденные диски или неисправность тормозного механизма. А с тормозной системой, как известно, лучше не экспериментировать. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Сегодня праздник.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились четыре версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. В настоящее время мы думаем, что будем продвигать скорее всего три сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию фонда общественной интеграции, сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита.
3: Про топливо.
1: В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025-го средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%. Цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%.
3: Про Ригу.
1: Рижане на портале инициатив Манабалс ЛВ собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в восточных регионах страны, а вечером по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Начните с основного – с установки. Машина должна стоять ровно и твердо, без люфтов и перекосов. Даже незначительное колебание одного из углов усиливает вибрацию, что влияет на подшипники бака и быстро выводит его из строя. Проверьте, сняты ли транспортировочные болты. Они созданы для перевозки, но блокируют нормальную работу машины. После этого обратите внимание на режим ее работы. Не перегружайте барабан. Загрузка свыше нормы создает лишнюю нагрузку на мотор и привод, а также влияет на качество отжима. Используйте подходящие моющие средства. Специальные порошки или гели для автоматических машин содержат меньше пены и меньше остаточного налета. Избыток пены – это не просто мыльный сюрприз, а серьезный стресс для насоса и датчиков. Очистка и уход – это следующий важный шаг. Регулярно протирайте уплотнитель дверцы, чтобы в складках не задерживалась влага и не развивалась плесень. Промежутком раз в пару месяцев запускайте программу с высокой температурой без белья, чтобы удалить известковые отложения и остатки моющих средств. Накопление налета увеличивает его нагрузку и ускоряет износ. Не забывайте и о внешних условиях. Жесткая вода становится врагом машины. Если в вашей квартире она сильно жесткая, стоит подключить умягчитель или периодически использовать специальные таблетки от накипи. Это защитит нагревательный элемент и электронную часть от перегрева и сбоя. Когда все эти нюансы учтены, стиральная машина будет работать как часовой механизм, а обеспечить такое состояние – это уже дело мастера.
1: Дело мастера. Реклама.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: Интересный факт. Покраска авто. Конвейерное производство и инновационные разработки в области робототехники позволили максимально облегчить процесс изготовления автомобилей. Поэтому автомобиль среднего класса может быть собран буквально за 25 часов. Но чуть меньше половины этого времени уходит на покраску. И тут ничего не поделаешь, так как окрашивание машины – слишком трудоемкий процесс со своими тонкостями.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.

программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы поговорим о купании и о том, как часто питомцу действительно стоит принимать водные процедуры. Многие владельцы думают, что купание нужно делать как можно чаще, чтобы собака была чистой. На самом деле, чистота ванн зависит от породы, образа жизни и состояния кожи. У одних собак шерсть сама по себе менее подвержена загрязнению, у других – наоборот. Если питомец много времени проводит на улице, в грязи или воде, его шерсть может требовать более частого ухода. Собаки с короткой и плотной шерстью обычно нуждаются в купании реже. Их шерсть быстрее сохнет и меньше впитывает посторонние запахи. Достаточно помыть такую собаку раз в несколько месяцев, если только она явно не испачкалась. Собаки с длинной или густой шерстью чаще собирают пыль, застрявшие частицы и запахи. Им купание требуется чаще, но при этом важны и расчесывание, и тщательное высушивание. Частое купание может навредить коже собаки. Шампуни, даже мягкие, смывают естественный слой кожного жира. Этот слой защищает кожу и шерсть от пересыхания и раздражения. Если купать слишком часто, кожа может стать сухой, появится перхоть и повышенная чувствительность. Поэтому важно не только выбирать правильный шампунь, но и придерживаться разумного графика. Оптимально ориентироваться на состояние собаки. Если шерсть выглядит грязной, собака неприятно пахнет, купание оправдано. Если же питомец просто вернулся с прогулки и слегка испачкался лапы, достаточно аккуратно промыть лапы и протереть шерсть влажной губкой. Возраст и особенности здоровья тоже влияют на частоту купания. Щенков купают редко и только если это действительно необходимо. Пожилым собакам и тем, у кого чувствительная кожа, тоже требуется более щадящий подход. В таких случаях полезно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать подходящий шампунь и схему ухода. И пока мы учимся замечать потребности собаки в уходе за шерстью, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про правительство.
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс признал, что правительству, вероятнее всего, не удастся полностью реализовать все положения, предусмотренные правительственной декларацией. По его словам, уже в первый месяц работы на посту премьер-министра стало ясно, что организация работы правительства и большой объем текущих вопросов существенно ограничивают возможности сосредоточиться на стратегических задачах. Определенно не удастся выполнить все. Это абсолютно очевидно, заявил премьер-министр. По его словам, правительственная декларация слишком объемная, а повестку дня кабинета министров в значительной степени занимают вопросы, которые по своей сути не должны рассматриваться на уровне правительства. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако он признал, что после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства в Латгалии 27 мая, пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессом, а не конкретным измеримым результатом, и что в министерствах еще необходимы существенные изменения в рабочей культуре.
3: Про зарплату.
2: Латвия опередила Португалию в обновленном глобальном рейтинге уровня средних заработных плат, который составляет статистический сервис Numbeo. Страны оцениваются по объему чистой ежемесячной зарплаты, остающейся на руках у работников после уплаты всех налогов. Согласно опубликованным данным, Латвия расположилась на 44-м месте в мире со средним показателем в 1161 доллар США. Португалия отстает на одну строчку и занимает 45-е место. Ее жители в среднем получают 1151 доллар чистыми. При этом среди стран Балтии Латвия продолжает уступать своим соседям. Эстония находится на 32-й позиции – 1637, а Литва на 39-й – 1385 долларов. Лидером списка традиционно осталась Швейцария, где средний доход после уплаты налогов составляет 6539 долларов. В первую тройку также вошли Люксембург 4812 и Сингапур 3789 долларов. Самый низкий уровень оплаты труда среди всех учтенных в исследовании государств зафиксирован на Кубе. Местный средний доход составляет всего 31 доллар. В общей сложности эксперты сервиса проанализировали экономические показатели 101 страны мира.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в восточных регионах страны, а вечером по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем идет Мароша, у которой состоялась премьера песни «Соловушка». Многие слушатели впервые узнали Марину Спиридонову благодаря ее яркому блогу и миллионам подписчиков в социальных сетях. Однако музыка всегда занимала особое место в ее жизни. После многолетней работы в другой профессии она решилась воплотить детскую мечту сцене и начала сольную карьеру под псевдонимом Мароша. Встречайте!

0: Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейк за Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтари» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтари». Билеты «Билешу-сервис».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители хотя бы один раз задавались этими вопросами. Можно ли смешивать моторные масла? Почему современные автомобили стали заметно крупнее своих предшественников? И всегда ли скрип тормозов означает неисправность? Давайте разбираться. Ситуация знакома многим. Уровень масла оказался ниже нормы, а под рукой канистра другого производителя. Что в этом случае делать? Специалисты говорят, в экстренной ситуации смешивать современные моторные масла можно, если они имеют одинаковую вязкость и соответствуют требованиям производителя автомобиля. Доехать до сервиса такой вариант позволит без серьезных последствий. Но постоянно так делать не стоит. У каждого производителя свой пакет присадок, и при регулярном смешивании свойства масла могут ухудшаться. Поэтому после такой вынужденной доливки лучше как можно скорее заменить масло полностью. Если поставить рядом автомобиль начала 2000-х и его современного преемника, разница будет заметна сразу. Новые машины стали шире, выше и тяжелее. Главная причина – безопасность. Современный автомобиль должен выдерживать гораздо более жесткие краш-тесты, поэтому в конструкции появились усиленные стойки кузова, дополнительные элементы защиты и зоны программируемой деформации. Добавьте к этому множество электронных систем безопасности, более сложную шумоизоляцию и требования к комфорту, и станет понятно, почему каждое новое поколение автомобилей постепенно прибавляет в размерах и весе. Скрип при торможении не всегда означает, что пора срочно ехать в сервис. Иногда причина вполне безобидная. Например, после дождя на тормозных дисках появляется тонкий слой ржавчины, который исчезает уже после нескольких торможений. Скрип могут вызывать и особенности состава современных тормозных колодок, особенно если они рассчитаны на длительный срок службы. Но если посторонний звук стал постоянным, усиливается или сопровождается вибрацией, откладывать диагностику не стоит. Причиной могут быть изношенные колодки, поврежденные диски или неисправность тормозного механизма. А с тормозной системой, как известно, лучше не экспериментировать. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни. Ветер южный от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
3: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию после триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус Сервис».
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
7: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
8: Bietes biešu paradīzē.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про проекты.
1: В проекте Rail Baltica, в котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом Rail Baltica необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрахсом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинскис отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», — заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», — сказал Кучинскис.
3: Про президента.
1: На саммите НАТО в Анкаре необходимо показать, что Альянс способен сохранять единство, несмотря на дискуссии и разногласия. Об этом в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбрахсом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич. Президент отметил, что они с премьером Кулбрахсом сходятся во мнении. Для Латвии на саммите НАТО важно добиться трех целей, которые имеют значение и для всего Альянса. По словам Ринкевича, важно показать, что Альянс способен сохранять единство по ключевым вопросам. Прежде всего, в вопросах поддержки Украины, действия 5-й статьи НАТО, а также развития возможностей и потенциала Альянса. Президент отметил, что лидеры стран НАТО взяли на себя обязательство к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом он подчеркнул, что необходимы не только дополнительные средства, но и развитие оборонных возможностей и оборонной промышленности. Кроме того, Ринкевич отметил, что крайне важно, чтобы НАТО могло адаптироваться к новым вызовам. В частности, необходимо активнее разрабатывать средства защиты от беспилотников. Он сообщил, что этот вопрос обсуждался как с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, так и с экспертами Альянса.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в восточных регионах страны, а вечером по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия, Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Иракли Пирцхалава. Солнце внутри.

0: Вкусная остановка.
1: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме, есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии. Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука. Нарежьте полукольцами. Два зубчика чеснока мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками, и жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле...

0: Лена Скокина, Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
2: Не пропустите дизель-шоу в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты Билижус Сервис.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника». Если выгодно, то сейчас.
4: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

Интересный факт. Подушки безопасности раскрываются со скоростью пули. Эта скорость эквивалентна примерно 40 миллисекундам, что соотносимо со скоростью 300 метров в секунду. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность, местами ожидаются ливни. Ветер южный, от слабого до умеренного, температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Риге во второй половине дня ожидается дождь. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Реклама. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. На сцене.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: мотор.
1: Киноафиша. Зарубежный кинематограф полон сюжетов, которые находят зрителя в самый подходящий момент. Если хотите выбрать, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Черный чемодан. Двойная игра». Фильм также можно найти под названием «Черная сумка». В нем снялись Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт. История начинается с того, что опытные сотрудники разведки живут под прикрытием в роли семейной пары. Их совместная жизнь построена на секретах и постоянной готовности к работе, при этом для окружающих они выглядят обычной супружеской парой. В какой-то момент внутри спецслужбы появляется информация о предателе, который передает важные данные о разработке под названием «Северус». Эта технология представляет серьезную угрозу, и ее утечка может привести к масштабным последствиям. Мужчина получает новое задание. Ему поручено выяснить, кто стоит за утечкой информации. Подозрение постепенно приводит его к необычному выводу, и внутри круга потенциальных предателей оказывается его собственная жена. Отношения, которые строились годами, начинают рушиться под давлением тайных операций и старых ошибок. Дальнейшее расследование развивается на фоне личного кризиса. Мужчина пытается докопаться до истины и при этом сохранить контроль над ситуацией. Каждый шаг становится испытанием, так как правда может оказаться болезненной, а ложь – слишком убедительной. Женщина, в свою очередь, не делает ситуацию проще. Ее действия и решения заставляют сомневаться в каждом слове и каждом жесте. Сюжет фильма «Черный чемодан. Двойная игра» сочетает элементы психологической драмы и классического шпионского триллера. Если вы настроены на глубокий и интригующий сюжет, этот фильм станет подходящим выбором для вечернего просмотра. Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
2: Реклама.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про политику.
1: В ходе аудита Фонда общественной интеграции рассматриваются несколько сценариев дальнейшей деятельности фонда, сообщил парламентский секретарь Министерства культуры Иварс Абалинш. Он указал, что в настоящее время в ходе аудита наметились четыре версии будущего фонда, одна из которых – ликвидация. Как отметил парламентский секретарь, в настоящее время ведется активная работа, и в конце августа министр культуры Наурис Пунтулис представит детализацию всех версий. В настоящее время мы думаем, что будем продвигать, скорее всего, три сценария, один из которых обязательно будет включать и ликвидацию Фонда общественной интеграции, сказал Абалинш. Премьер-министр Андрис Кулбергс на вопрос о том, поддержат ли остальные партнеры по коалиции возможную ликвидацию Фонда общественной интеграции, ответил, что следует дождаться результатов аудита.
3: Про топливо.
1: В июне этого года по сравнению с маем 2026-го средний уровень потребительских цен на топливо снизился на 6,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Наибольшее влияние на снижение цен на топливо оказало падение цен на дизельное топливо на 8,2%. Автогаз также подешевел на 8,2%, а цены на бензин снизились на 2,5%. В июне 2026 года по сравнению с июнем 2025-го средний уровень потребительских цен на топливо вырос на 16,8%. За год дизельное топливо подорожало на 19%. Цены на бензин выросли на 15,5%, а на автогаз на 5,5%.
3: Про Ригу.
1: Рижане на портале инициатив Манабалс.ЛВ собирают подписи за восстановление автобусного сообщения из района Дарзани в центр. В инициативе содержится призыв восстановить удобное и доступное для жителей сообщение и обеспечить прямое соединение района с центром города. Авторы инициативы призывают отменить решение об изменениях 18, 15 и 31 маршрутов автобусов и введении системы пересадок в направлении Дарзани и Румбулы. Авторы инициативы считают, что решение изменить организацию движения существенно ухудшит качество жизни и возможности мобильности жителей Дарзани, а также повлияет на людей, которые ездят на работу в эти районы, например, в Румбулу. Новые возможности добраться до центра с пересадкой в Кенгараксе авторы инициативы считают крайне неудобными.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Днем в восточных регионах страны, а вечером по всей стране пройдут дожди. Дневная температура составит от 17 до 22 градусов тепла. Будет дуть западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Вечером ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 21 градуса. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Прекрасный день, отличное настроение царит в эфире Авторадио Латвия. Начинается народная передача «Только для вас». Меня зовут Владимир Тин. Заявки принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Сегодня 7 июля. Есть приятные события в жизни наших слушателей, которые мы все вместе отметим в эфире нашей замечательной передачи. А начнем с музыкального привета для Ирины Сюзанны. У нее есть несколько песен-фаворитов, которые звучат в эфире Авторадио Латвия, а в последнее время ей очень понравилась песенка «Раздели со мною лето» от Анны Семенович и Алексея Петрухина. Сделаем приятное нашей верной постоянной слушательнице, а заодно добавим в эфир позитива и хорошего летнего настроения.

Большой праздник сегодня в Краслове в отдельно взятой счастливой семье. Это наши добрые знакомые, которых мы всегда рады приветствовать и поздравлять в программе по заявкам «Только для вас». Нам пишет Валентина. Добрый день, дорогой Авторадио и Владимир. Сегодня у моего мужа Станислава день рождения. К поздравлению присоединяются дети и внуки. Желаем тебе всего самого-самого наилучшего, а главное – крепкого здоровья. Мы всегда с тобой и очень тебя любим. Пусть прозвучит песня в исполнении Раду Розана «Приглашаю на чашечку кофе». Именно с вашей легкой руки, Валентина, эта песня и появилась в репертуаре Авторадио Латвия, а сегодня она звучит в честь праздника в вашей семье – дня рождения Станислава. Пусть сбываются желания и исполняются мечты. А день сегодняшний будет особенно прекрасным.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Это программа «По заявкам только для вас». Мы получили послание от Натальи. Здравствуйте, Авторадио Латвия. 5 июля был день рождения у прекрасной женщины Анжелы. Сваты, дочь, муж, который спит, также присоединяются к поздравлению. Желаем вам здоровья, благополучия и достатка. Но это не все. Еще для вас, Анжела, приготовлен музыкальный подарок от ваших близких и родных. Душевная песня «Виноградная косточка» от Вахтанга Кикабидзе. Слушаем, наслаждаемся, а ваш день рождения еще продолжается.

виноградную косточку, теплую землю зарою и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свою сердце.

Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошли.

Ждем на красном своем, для меня будет петь моя даль. Черно-белом своем преклоню перед нею голову.

когда заклубится закат, по углам залетая. Пусть опять и опять передо мною плывут наяву синий буйвол и белый орел, и форель золотая.

виноградную косточку, теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама. Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига. Фонда Сава. На сцене –

программу «По заявкам только для вас» прилетела весточка от Юли. Добрый день, дорогое авторадио. Хочу передать привет моим любимым маме Нине, папе Виктору и своей доченьке Маше. Люблю вас, обнимаю, целую. Пусть день у вас будет приятным и легким, а также большой привет моему мужу Павлу. Люблю тебя, мой ненаглядный. Пусть каждый день приносит тебе успех и удовлетворение от твоих трудов. Поставьте, пожалуйста, для них песню «Ласковое солнце мое». Ну что ж, Юля молодцом, для каждого нашла доброе слово и подобрала песню одну на всех, которая и тепла добавляет, и объединяет всю вашу замечательную семью. Мы слушаем Филиппа Киркорова в задушевной передаче «Только для вас».

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done! 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sava. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Как говорится, c'est la vie. И вы, друзья, поймете, почему вдруг заговорил по-французски. Добрый день, любимое авторадио. Сегодня свой день рождения отмечает самая замечательная, самая красивая и душевная Елена Баталкина. Леночек, милая, будь здорова, счастлива и любима. Пусть исполняются все твои желания. Пусть улыбка всегда будет на твоем лице. Пусть сегодняшний день принесет тебе много улыбок, подарков и цветов. Поздравила твоя подруга-сестра Галина из Франции. Если можно, передайте красивую песню на французском. Не только можно, но и нужно. Мы будем слушать шикарный дуэт Марк Лавон и Кристин Марокко. А вам, Елена, прекрасного праздника! Ваш музыкальный подарок зазвучит через несколько секунд, а я, Владимир Тин, на этом прощусь со слушателями. До завтра, когда вновь встретимся на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про отдых.
1: 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск.
3: Про проекты.
1: В проекте «Рейл Балтика», в котором до сих пор большую роль играло строительное лобби, необходимо будет принять важные решения, заявил министр финансов Марис Кучинскис. Ранее Кучинскис заявлял, что в связи с проектом «Рейл Балтика» необходимо будет решить, что строить, а от чего отказаться. На вопрос о том, насколько широки возможности для маневра в выборе объектов строительства, он сослался на названный премьер-министром Андрисом Кулбрахсом срок конец августа. Тогда предстоит принять решение о будущем проекта. Комментируя то, что строительство все еще продолжается, Кучинскис отметил, что контракты были заключены не бывшим министром сообщения Каспарсом Бришкинсом, а еще предыдущими правительствами. «Мне кажется, что там сработало большое строительное лобби», — заявил министр финансов. Он указал, что действующие контракты, скорее всего, не будут расторгнуты. Однако остается вопрос, что будет с новыми контрактами и где именно будет продолжаться строительство. «Мы не можем подвести Эстонию и Литву. Назад дороги нет. Нужно двигаться вперед, но только не на таких лимузинах, которые были запланированы», — сказал Кучинскис.
3: Про погоду.
1: В среду, 8 июля, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни с грозами. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на побережье до 19 метров в секунду. В Риге облачно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем идет Мароша, у которой состоялась премьера песни «Соловушка». Многие слушатели впервые узнали Марину Спиридонову благодаря ее яркому блогу и миллионам подписчиков в социальных сетях. Однако музыка всегда занимала особое место в ее жизни. После многолетней работы в другой профессии она решилась воплотить детскую мечту сцене и начала сольную карьеру под псевдонимом Мароша. Встречайте!

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители хотя бы один раз задавались этими вопросами. Можно ли смешивать моторные масла? Почему современные автомобили стали заметно крупнее своих предшественников? И всегда ли скрип тормозов означает неисправность? Давайте разбираться. Ситуация знакома многим. Уровень масла оказался ниже нормы, а под рукой канистра другого производителя. Что в этом случае делать? Специалисты говорят, в экстренной ситуации смешивать современные моторные масла можно, если они имеют одинаковую вязкость и соответствуют требованиям производителя автомобиля. Доехать до сервиса такой вариант позволит без серьезных последствий. Но постоянно так делать не стоит. У каждого производителя свой пакет присадок, и при регулярном смешивании свойства масла могут ухудшаться. Поэтому после такой вынужденной доливки лучше как можно скорее заменить масло полностью. Если поставить рядом автомобиль начала 2000-х и его современного преемника, разница будет заметна сразу. Новые машины стали шире, выше и тяжелее. Главная причина – безопасность. Современный автомобиль должен выдерживать гораздо более жесткие краш-тесты, поэтому в конструкции появились усиленные стойки кузова, дополнительные элементы защиты и зоны программируемой деформации. Добавьте к этому множество электронных систем безопасности, более сложную шумоизоляцию и требования к комфорту, и станет понятно, почему каждое новое поколение автомобилей постепенно прибавляет в размерах и весе. Скрип при торможении не всегда означает, что пора срочно ехать в сервис. Иногда причина вполне безобидная. Например, после дождя на тормозных дисках появляется тонкий слой ржавчины, который исчезает уже после нескольких торможений. Скрип могут вызывать и особенности состава современных тормозных колодок, особенно если они рассчитаны на длительный срок службы. Но если посторонний звук стал постоянным, усиливается или сопровождается вибрацией, откладывать диагностику не стоит. Причиной могут быть изношенные колодки, поврежденные диски или неисправность тормозного механизма. А с тормозной системой, как известно, лучше не экспериментировать. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы, ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
3: Реклама.
4: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servis tīklā.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Ваша дорога, наша музыка.
2: Авторадио Латвия. 103.2 FM.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы поговорим о купании и о том, как часто питомцу действительно стоит принимать водные процедуры. Многие владельцы думают, что купание нужно делать как можно чаще, чтобы собака была чистой. На самом деле, чистота ванн зависит от породы, образа жизни и состояния кожи. У одних собак шерсть сама по себе менее подвержена загрязнению, у других – наоборот. Если питомец много времени проводит на улице, в грязи или воде, его шерсть может требовать более частого ухода. Собаки с короткой и плотной шерстью обычно нуждаются в купании реже. Их шерсть быстрее сохнет и меньше впитывает посторонние запахи. Достаточно помыть такую собаку раз в несколько месяцев, если только она явно не испачкалась. Собаки с длинной или густой шерстью чаще собирают пыль, застрявшие частицы и запахи. Им купание требуется чаще, но при этом важны и расчесывание, и тщательное высушивание. Частое купание может навредить коже собаки. Шампуни, даже мягкие, смывают естественный слой кожного жира. Этот слой защищает кожу и шерсть от пересыхания и раздражения. Если купать слишком часто, кожа может стать сухой, появится перхоть и повышенная чувствительность. Поэтому важно не только выбирать правильный шампунь, но и придерживаться разумного графика. Оптимально ориентироваться на состояние собаки. Если шерсть выглядит грязной, собака неприятно пахнет, купание оправдано. Если же питомец просто вернулся с прогулки и слегка испачкался лапы, достаточно аккуратно промыть лапы и протереть шерсть влажной губкой. Возраст и особенности здоровья тоже влияют на частоту купания. Щенков купают редко и только если это действительно необходимо. Пожилым собакам и тем, у кого чувствительная кожа, тоже требуется более щадящий подход. В таких случаях полезно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать подходящий шампунь и схему ухода. И пока мы учимся замечать потребности собаки в уходе за шерстью, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер скептически оценивает возможность реализации всей правительственной декларации. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Правительству, скорее всего, не удастся реализовать все, что предусмотрено в правительственной декларации, признал в разговоре с агентством «Лето» премьер-министр Андрис Кулбергс. Уже в первый месяц на посту стало ясно, что организация работы правительства и большой объем повседневных вопросов существенно ограничивают возможность заниматься стратегическими задачами. «Определенно все сделать не получится, это абсолютно ясно», — сказал премьер. По его словам, правительственная декларация слишком объемна, а повестку дня кабинета министров в большой степени занимают вопросы, которые, по сути, не должны рассматриваться на правительственном уровне. По его мнению, это не только сокращает время для принятия стратегических решений, но и размывает ответственность за принятые решения. В целом, Кулбергс более или менее доволен работой министров. Однако после оценки первых презентаций министерств, подготовленных к выездному заседанию правительства 27 мая в Латгале, он пришел к выводу, что в госуправлении слишком большое внимание уделяется процессам, а не конкретно измеримым результатом. И в министерствах еще необходимы существенные изменения в культуре труда. Премьер указал, что начал работу над изменением организации работы правительства. Однако часть изменений будет возможна только в долгосрочной перспективе, так как для этого необходимы поправки к нормативным актам.
3: Про полицию.
1: Во время профилактической проверки в центре размещения просителей убежища в Лиепне Алукснэнского края сотрудники государственной полиции Латвии обнаружили 30 ножей, которые жильцы хранили под матрасами и подушками, нарушая правила внутреннего распорядка. О результатах проверки стало известно после того, как министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил об изъятии 31 ножа. Позже эту информацию подтвердили в государственной полиции. Проверки прошли 27 июня в центрах размещения просителей убежища в Лиепне и Муцениеках. В них участвовали сотрудники полиции, представители других компетентных служб, а также кинологи со служебными собаками. В полиции пояснили, что сами по себе обнаруженные ножи не являются запрещенными предметами. Согласно правилам внутреннего распорядка, каждому просителю убежища при заселении выдается комплект бытовых принадлежностей, в который входит и кухонный нож. Однако хранить его разрешается только в специально отведенных местах. Во время проверки выяснилось, что многие жильцы держали ножи под подушками или матрасами, что считается нарушением внутренних правил и создает потенциальные риски для безопасности. После проверки руководство центра обсудило с полицией дополнительные меры по снижению возможных угроз.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь, в центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Реклама. ПТА.
1: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
2: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
1: Нет, в интернете.
2: Нет, в магазине.
3: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА.
0: Там Беатрис. Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл стоит того.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

Интересный факт. Звезда на логотипе. Трехлучевая звезда на логотипе Mercedes-Benz, разработанном в 1909 году, символизирует успех марки на суше, в воде и в воздухе. Это объясняется тем, что владелец марки компании Daimler производила помимо автомобилей судовые и авиационные двигатели. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
0: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Предложение в аптеках «Апотека» в июле. Экситофин 78,22 мг на миллилитр – лечебный лак для ногтей, предназначенный для лечения грибковых инфекций ногтей. Применение для взрослых. Наносить тонким слоем на пораженные ногти на руках и ногах один раз в день. Действующее вещество препарата «Тербинофин». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель – филиал «Сандос ДД» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

0: Автомонитор.
1: По погоде, во всяком случае, пока день оказался даже лучше, чем обещали синоптики. Временами проглядывало солнце, никаких осадков не было, хотя после обеда в прогнозе значился дождь. Но, видимо, он сместился немного вправо, ближе к вечеру точно пойдет. Трафик долгое время стабильно держался на уровне 4 баллов, и вот только перед выходом в эфир на мониторе появилась пятерка. Будем считать, что час пик латвийской столицы стартовал. Каким он будет, предсказать сложно, но можно предположить, что 8 баллов на максимуме будет норма примерно в половине шестого. Видны затруднения на Карля, Ульманя, Гатве как в сторону центра перед Веньбас Гатве, так и в направлении Юрмалского шоссе, где перед улицей Яунмуку по-прежнему перекрыт левый ряд и движение осуществляется по правой полосе. Неожиданные заторы на Баускас с двух сторон перед перекрестками с Мукусалас и Зепникална. Там произошло ДТП, работает полиция. И еще одно сообщение. Днем мы получили от водителя такси Александра Рязанова. На въезде на Вантовый мост в направлении центра напротив здания Светбанка возле дороги стоит столб, а у столба госномер от автомобиля ОА-7074. Если он ваш, знаете, где искать. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Соблюдаем ПДД и будем внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
4: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо, пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Каждый второй житель Латвии хотел бы сменить жилье. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: При покупке нового жилья латвийцы ориентируются на более скромные бюджеты, чем жители Литвы и Эстонии. Почти две трети жителей Латвии готовы рассматривать недвижимость стоимостью до 100 тысяч евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного Норстат по заказу банка СБ. На вопрос о том, сколько они готовы потратить на новое жилье, 35% латвийских респондентов заявили, что могут позволить себе жилую недвижимость стоимостью до 50 тысяч евро. Еще 31% рассматривают вариант жилья в ценовом диапазоне от 50 до 100 тысяч евро. В целом 66% жителей Латвии рассматривают свое будущее жилье в ценовой категории до 100 тысяч евро. В Литве и Эстонии таких людей почти в два раза меньше, 32 и 35% соответственно. Жилье стоимостью свыше 150 тысяч евро готовы купить 16% жителей Латвии, 33% жителей Литвы, 44% жителей Эстонии. Особенно выделяется Эстония, 9% опрошенных там готовы потратить на жилье более 300 тысяч евро. В Литве таких 4%, в Латвии 3%. Сменить жилье в ближайшие 3 года планирует примерно каждый пятый житель стран Балтии. 18% в Латвии и по 20% в Литве и Эстонии. Однако в целом гораздо больше людей хотели бы переехать в другое жилье. Об этом заявили 43% жителей Латвии, 33% жителей Литвы и 38% жителей Эстонии. Различия между странами заметны не только в стоимости жилья, но и в отношении к размеру ипотечных платежей. В Латвии 59% потенциальных заемщиков готовы платить по кредиту не более 400 евро в месяц. Еще 26% считают приемлемым платеж от 400 до 600 евро. В Эстонии только 26% готовы платить до 400 евро в месяц. При этом почти каждый третий, или 29%, допускает платежи более 800 евро в месяц, а половина из них более 1000. В Литве наиболее распространенным ответом был ежемесячный платеж от 300 до 500 евро. Такой вариант выбрали 37% опрошенных. По данным СБ, в первой половине этого года средний размер жилищного кредита в Латвии составлял около 100 тысяч евро, в Литве – 119 тысяч, в Эстонии – 145 тысяч евро. В банке отмечают, что жители Латвии чаще ориентируются на меньшие бюджеты и более низкие ежемесячные платежи. Отношение к размеру первоначального взноса также заметно различается в странах Балтии. В Латвии чаще всего жители готовы внести до 10 тысяч евро. Такой ответ дали 37% участников опроса. Почти каждый пятый смог бы выделить до 20 тысяч евро. В Литве наиболее популярным вариантом был первоначальный взнос до 20 тысяч евро – 28%. В Эстонии жители чаще готовы вкладывать более крупные суммы – 27% могут внести до 40 тысяч евро, 17% – более 50 тысяч евро. Чтобы накопить первоначальный взнос, жители всех трех стран Балтии чаще всего готовы сокращать повседневные расходы. Такой вариант выбрали 30% жителей Латвии, 40% Литвы и 41% жителей Эстонии. Еще один распространенный способ – продажа уже имеющейся недвижимости. На такой вариант указали 28% жителей Латвии, 32% Литвы, 34% Эстонии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северо-северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем идет Мароша, у которой состоялась премьера песни «Соловушка». Многие слушатели впервые узнали Марину Спиридонову благодаря ее яркому блогу и миллионам подписчиков в социальных сетях. Однако музыка всегда занимала особое место в ее жизни. После многолетней работы в другой профессии она решилась воплотить детскую мечту в сцене и начала сольную карьеру под псевдонимом Мароша. Встречайте!

0: Автомонитор.
1: Как и ожидалось, погода портится, тем временем в Риге вовсю идет вечерний разъезд. За минувшие полчаса трафик прибавил 2 балла с 5 до 7, но это нормально. Равно как и то, что к этой минуте в городе уже сформировался 41 существенный затор. Смотрим, где можно задержаться минут на 10, а то и поболее. В центре это улица Валдемара в сторону Вантового моста и далее до улицы Мелнсила. Крупная более чем на 20 минут пробка на улице Слокас в сторону перекрестка с Юрмалас-Гатве. Также тормозит улица Даугавгривас. Вообще, во всем этом районе непросто. Само собой, в это время плотно на Карле Ульмане Гатве в обоих направлениях, а в другой части города, на улице Круспилс, около 10 минут можно оставить в заторе от моста Славу в сторону Гранита, а в обратном направлении пробка более чем на полчаса. В общем, уже есть приличные трудности, ищем оптимальные варианты маршрута и не скучаем в пробках. С вами любимое радио. Отметим, что за вчерашний понедельник в городе было 85 ДТП, пострадали 8 человек. Патрульные составили 66 протоколов на нерадивых водителей. Пятеро попались нетрезвыми за рулем. Две машины конфискованы. Будем внимательны, соблюдаем ПДД. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА рекомендует: наслаждайся жизнью, ведь она прекрасна. Береги деньги, ведь это от природы. Ха-ха, наслаждаться деньгами, беречь природу. ПТА умники.
3: Деда, да, ПТА это не какой-то новичок-стартапчик. Старая школа, проверенные временем профи и до сих пор в топе. ПТА – качество и отношения без лишней суеты.
2: И в ПТА каждый клиент – босс.
3: Магазин бытовой техники ПТА, Дамбия 3А и ПТА ЛВ.
4: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк Зрига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Многие водители хотя бы один раз задавались этими вопросами. Можно ли смешивать моторные масла? Почему современные автомобили стали заметно крупнее своих предшественников? И всегда ли скрип тормозов означает неисправность? Давайте разбираться. Ситуация знакома многим. Уровень масла оказался ниже нормы, а под рукой канистра другого производителя. Что в этом случае делать? Специалисты говорят, в экстренной ситуации смешивать современные моторные масла можно, если они имеют одинаковую вязкость и соответствуют требованиям производителя автомобиля. Доехать до сервиса такой вариант позволит без серьезных последствий. Но постоянно так делать не стоит. У каждого производителя свой пакет присадок, и при регулярном смешивании свойства масла могут ухудшаться. Поэтому после такой вынужденной доливки лучше как можно скорее заменить масло полностью. Если поставить рядом автомобиль начала 2000-х и его современного преемника, разница будет заметна сразу. Новые машины стали шире, выше и тяжелее. Главная причина – безопасность. Современный автомобиль должен выдерживать гораздо более жесткие краш-тесты, поэтому в конструкции появились усиленные стойки кузова, дополнительные элементы защиты и зоны программируемой деформации. Добавьте к этому множество электронных систем безопасности, более сложную шумоизоляцию и требования к комфорту, и станет понятно, почему каждое новое поколение автомобилей постепенно прибавляет в размерах и весе. Скрип при торможении не всегда означает, что пора срочно ехать в сервис. Иногда причина вполне безобидная. Например, после дождя на тормозных дисках появляется тонкий слой ржавчины, который исчезает уже после нескольких торможений. Скрип могут вызывать и особенности состава современных тормозных колодок, особенно если они рассчитаны на длительный срок службы. Но если посторонний звук стал постоянным, усиливается или сопровождается вибрацией, откладывать диагностику не стоит. Причиной могут быть изношенные колодки, поврежденные диски или неисправность тормозного механизма. А с тормозной системой, как известно, лучше не экспериментировать. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы, ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
3: Реклама. Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
6: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Реклама.
1: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
2: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сава. На сцене Morgan Show.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Каждый второй житель Латвии покупает продукты питания онлайн. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Каждый второй житель Латвии периодически покупает продукты питания в интернете. Однако в большинстве случаев эти покупки составляют менее 10% от общих расходов на еду, сообщили в банке «Цитадель» со ссылкой на данные проведенного Норстат опроса. Опрос показал, что латвийские потребители отдают предпочтение покупкам в очном формате. Что касается покупки продуктов питания в интернете, ситуация схожа со всеми европейскими странами. Данные Евростат показывают, что этой возможностью пользуются всего 18% потребителей. При этом доставка готовой еды из кафе и ресторанов в Европе более популярна и достигает 33%, тогда как в Латвии этой услугой пользуются 27% населения. В мае этого года при совершении покупок в интернет-магазинах сетей продовольственных супермаркетов более 70% покупателей за один раз тратили примерно от 5 до 100 евро. Наибольшие покупки на сумму до 5 евро совершали 17% клиентов. Более крупные траты свыше 100 евро позволял себе каждый 10% или 11% покупателей. При покупках в интернете покупатели тратят в продуктовых магазинах в среднем больше, чем очно. Если в интернете в продуктовых магазинах не менее 100 евро за один раз тратит каждый 10-й покупатель, то в физических магазинах доля таких покупок существенно ниже – менее 1%. Возможностью совершать покупки в интернете пользуются 83% населения, однако большинство вещей, необходимых на каждый день, все же покупается очно. Как и в других странах ЕС, в Латвии жители чаще всего покупают в интернете одежду, обувь и аксессуары. Однако данные Евростат свидетельствуют о том, что среди стран Балтии жители делают это меньше всего. За последние 3 месяца в ЕС одежду в интернете покупали в среднем 70% населения, тогда как в Латвии и Эстонии этот показатель составил 58%. В Литве немного выше, он достигает 63%. Между тем, медикаменты в интернете приобретают каждый 5-й житель Европы, мебель – каждый 3-й. В категориях других онлайн-покупок видно, что жители Латвии часто покупают в интернете билеты на мероприятия – 42%. В свою очередь, жители Литвы значительно чаще покупают косметику, товары для красоты и хорошего самочувствия – 34%. В Латвии этот показатель ниже и не достигает даже четверти – 24%. В сфере приобретения транспортных услуг в интернете явными лидерами среди стран Балтии являются жители Эстонии. Этой опцией пользуются более половины или 58% потребителей, опережая сравнительно высокий показатель Латвии – 46%. Данные Центрального статистического управления свидетельствует о том, что в 2025 году в интернете регулярно закупалось более половины населения, и за последние 3 месяца 38% опрошенных совершили от 3 до 5 покупок. Мужчины совершали покупки в интернете реже, 37% за последние 3 месяца сделали только 1 или 2 покупки, тогда как 39% женщин совершали покупки от 3 до 5 раз. Наиболее активно онлайн-покупки совершали жители возраста от 25 до 34 лет, а также люди с высшим образованием, среди которых в интернете закупалось 70%. В разрезе регионов больше всего онлайн-покупок совершили жители Риги.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный-северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Как нетрудно заметить, если по утрам и днем трафик достаточно летний, то по вечерам все как обычно, сложно и напряженно. Вот и сегодня загруженность дорог на максимуме, как и предполагалось, доросла до 8 баллов. Благо повезло с погодой, в смысле обещанные дожди сместились вообще на поздний и вечер. И это хорошо. Тем временем, минут 20 назад получили сообщение о ДТП от Алексея Счастливчика.
2: Вечерок добрый, дорожная информация. Улица Эмилиас Бенджаминя перед перекрестком Карля Милленбаха. Если кто-нибудь понимает, о чем идет речь, бывшая Гоголя перед Пушкина. Произошла авария, троллейбус догнал Вольво. Собирается пробочка со стороны базара, если ехать по Гоголю в сторону Кингаракса. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфу. Это случай локальный. А вообще на прошлой неделе средняя аварийность в рабочий день составила 89 ДТП. И примерно на таком же уровне был вчерашний понедельник, когда произошло 85 дорожных происшествий. Время от времени попадаются на дорогах лихие ребята, которым вообще все нипочем. Как говорят, море по колено. Однако за все приходится платить. В прошлый четверг в Бауском районе был задержан автомобиль, который мчался со скоростью 177 км в час при движении из Мисы на автодорогу Ецево-Стелпе. Там максимально допустимая скорость 90. Госполиция возбудила дело. Водитель 97 года рождения оштрафован на 1400 евро и на год лишен прав. Заканчивая тему трафика, отметим, в данный момент от 4 до 5 баллов на мониторе, заторы снижаются, скоро поедем более-менее свободно. Меня зовут Владимир Тин, всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в

0: Стейкс Рига. Елизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Rive Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сала. На сцене –

0: Интересный факт. Автомобильные шины. Изначально автомобильные шины были белыми или бежевыми, и только в 1912 году приобрели привычный нам черный цвет, так как производители начали добавлять к резиновой основе углерод как консервирующий и стабилизирующий элемент. Именно поэтому символ компании Michelin с конца 19 века является белым, а не черным.
1: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы, ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама. Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус сервис».
3: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%, nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: Остановка.
1: В Италии, в регионе Лацио и особенно в Риме, есть паста, которая стала символом простоты, вкуса и удовольствия. Это карбонара. Название карбонара связывают с угольщиками Апеннинских гор либо с черным цветом свежемолотого перца, который украшает блюдо. Появившись в середине 20 века, это блюдо быстро стало любимым в Риме и за его пределами. Сегодня мы приготовим свою версию с красным луком и сливками, чуть адаптированную, но с тем самым духом Италии. Для начала сварите пасту, примерно 250 граммов. Используйте большое количество кипящей подсоленной воды, чтобы макароны были мягкие. Затем на сковороде растопите 20 граммов сливочного масла, добавьте одну головку красного лука. Нарежьте полукольцами. Два зубчика чеснока мелко порежьте и обжаривайте до мягкости и ароматного состояния. К этому добавьте 50 граммов бекона, нарезанного кубиками. И жарьте до появления легкой корочки, чтобы мясо отдало свой аромат. В глубокой миске взбейте 4 куриных яйца со сливками и тертым сыром, примерно 50 граммов пармезана. Посолите и поперчите по вкусу. Слейте пасту и, пока она горячая, выложите ее в сковороду с луком, чесноком и беконом. Влейте яично-сырную смесь, быстро перемешивая, чтобы яйца не свернулись, а образовали нежный кремовый соус. Сразу подавайте, посыпав свеженатертым сыром и молотым черным перцем. И пусть вечер, когда вы возвращаетесь домой и хочется чего-то особенного, наполнится ароматом Италии и теплым вкусом. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама. ПТА.
2: Там Беатрис. Бытовую технику надо покупать в интернете. Дешевле.
3: Бытовую технику надо покупать в магазине. Можно потрогать, с продавцом посоветоваться, взвесить все за и против.
2: Нет, в интернете.
3: Нет, в магазине.
4: Бытовую технику покупайте в ПТА. В интернет-магазине удаленно, надежно. А в магазине с товаром на месте. Гарантии и консультации продавца-профессионала. Все для вашего удобства. ПТА. Там Беатрис.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Во французской стороне на

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем идет Мароша, у которой состоялась премьера песни «Соловушка». Многие слушатели впервые узнали Марину Спиридонову благодаря ее яркому блогу и миллионам подписчиков в социальных сетях. Однако музыка всегда занимала особое место в ее жизни. После многолетней работы в другой профессии она решилась воплотить детскую мечту сцене и начала сольную карьеру под псевдонимом Мароша. Встречайте!

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: 21 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках «Веселибос» Центру Апвейна и «Баскартой лояльности Веселибо» первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006 4120.
2: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
2: Šovasar Rīga skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева. «Где ты есть?»

Авторадио Латвия. Живой звук. Леонид Агутин. Оле, оле. Запись выступления июль 2024 года.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Внимание, Латвия! Магазин Цита Сантехника закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цзинтари. Билеты уже в продаже на bilesuservis.lv.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Зарубежный кинематограф полон сюжетов, которые находят зрителя в самый подходящий момент. Если хотите выбрать, что посмотреть вечером,

0: Обратите внимание на фильм «Черный чемодан. Двойная игра». Фильм также можно найти под названием «Черная сумка». В нем снялись Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт. История начинается с того, что опытные сотрудники разведки живут под прикрытием в роли семейной пары. Их совместная жизнь построена на секретах и постоянной готовности к работе, при этом для окружающих они выглядят обычной супружеской парой. В какой-то момент внутри спецслужбы появляется информация о предателе, который передает важные данные о разработке под названием «Северус». Эта технология представляет серьезную угрозу, и ее утечка может привести к масштабным последствиям. Мужчина получает новое задание. Ему поручено выяснить, кто стоит за утечкой информации. Подозрение постепенно приводит его к необычному выводу, и внутри круга потенциальных предателей оказывается его собственная жена. Отношения, которые строились годами, начинают рушиться под давлением тайных операций и старых ошибок. Дальнейшее расследование развивается на фоне личного кризиса. Мужчина пытается докопаться до истины и при этом сохранить контроль над ситуацией. Каждый шаг становится испытанием, так как правда может оказаться болезненной, а ложь – слишком убедительной. Женщина, в свою очередь, не делает ситуацию проще. Ее действия и решения заставляют сомневаться в каждом слове и каждом жесте. Сюжет фильма «Черный чемодан. Двойная игра» сочетает элементы психологической драмы и классического шпионского триллера. Если вы настроены на глубокий и интригующий сюжет, этот фильм станет подходящим выбором для вечернего просмотра.
1: Киноафиша.
2: Стоп! Снято.
1: Реклама.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
5: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.

Интересный факт. Ламборгини. Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес производства тракторов. Он очень увлекался автомобилями

0: и имел в своем гараже несколько разных машин, в том числе Феррари, в которой постоянно возникали проблемы со сцеплением. Однажды Ламборгини пришел к Энзо Феррари и сказал, что его машины – полнейший хлам. И тогда он решил производить свой автомобиль, начав с того, что разобрал со своими рабочими ту самую Феррари и улучшил все комплектующие.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер, порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Зара и Виктор Чапаев. Будь счастливым!

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «На-на». Файна. Запись выступления июль 2024 года.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Все чаще молодые артисты обращаются к народным образам и мелодиям, соединяя их с современным звучанием. Именно таким творческим путем идет Мароша, у которой состоялась премьера песни «Соловушка». Многие слушатели впервые узнали Марину Спиридонову благодаря ее яркому блогу и миллионам подписчиков в социальных сетях. Однако музыка всегда занимала особое место в ее жизни. После многолетней работы в другой профессии она решилась воплотить детскую мечту в сцене и начала сольную карьеру под псевдонимом Мароша. Встречайте!

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильный дождь. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Божья коровка». Гранитный камушек. Запись выступления январь 2020 года.
1: Сначала как в пионерском лагере, но потом побыстрее уже сделаем.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе, местами утром возможны грозы, ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Белый орел». Потому что нельзя. Живое выступление 2024 года.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.
2: Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. Я больше не избавлюсь от покоя, ведь все, что было на душе на год вперед, не ведая, она взяла с собою сначала в порт, а после в самолет. Мне каждый вечер зажигают свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей пустынная пустыня, ну что стоите над пустой моей душой? Обрывки песен там и паутина, а остальное все она взяла с собой. Теперь мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым. И не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним. В душе моей все цели без дороги, поройтесь в ней, и вы найдете лишь две полуфразы, полудиалоги, остальное Франция, Париж. И пусть мне вечер зажигает свечи, и образ твой окуривает дым, но не хочу я знать, что время лечит, что все проходит вместе с ним.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там, поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
1: Малиновые ночи с тобой мы стали близко очень.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии зона осадков продолжит смещаться на восток, пересекая всю территорию страны. Наиболее сильные дожди ожидаются на западе. Местами утром возможны грозы. Ветер преимущественно слабый, однако к утру на западе Курзема северный ветер порывами может достигать 20 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем центр циклона будет находиться над территорией Латвии, в связи с чем во многих местах ожидаются продолжительные сильные дожди. В центральных районах ливни, которые местами будут сопровождаться грозами. На побережье сохранится порывистый северный и северо-западный ветер порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. В Риге в среду ожидается пасмурная и дождливая погода. Ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алексей Брянцев. Твои глаза – магнит. Живое выступление 2021 года.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Мы так боимся возраста примет и прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет, дня не прошло, а юности не

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

А если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

подумай о том, что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая, под раскатистый гром, что в окно непрошенно ломит.